3:16 в столице. Время, так сказать, самое время перебирать, за что она обиделась, почему мы расстались, и делать какие-то выводы, и, может быть, с утра пораньше и видоизменять все, что происходит в жизни. Все это под музыку Ротрофэм, естественно. Веселые ребята, Ингрид и Фил Коллинз. Через пару минут. Меня зовут Илья Клебов. Здрасте.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

О любви беседа. Это прям просится в мем, мне кажется. Ну, в смысле, как может выглядеть о любви беседа. Придумываем быстренько под музыку Ретро FM. Через пару минут Саманта Фокс, Андрей Мирунов и Ля Буш. 3:42 в столице.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

планы на ближайшее время. Ну, у нас свои планы на ближайшее время. 3.55 сейчас на часах в московской студии. Это значит, что через буквально 5 минут мы начнем. Утренний экспресс на Ретро-ФМ помчится навстречу новому трудовому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: утренний экспресс на Ретро ФМ. Мы стартуем. Ретро
1: ФМ. Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Сплошное волшебство тут, понимаете ли, это Eurythmics, их Miracle of Love. А у нас тут, собственно, никакого волшебства, все точно по науке, по астрологической науке. 4.08 в столице, утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 26 июня, пятница. День принесет подъем сил и желание действовать решительно. Сейчас хорошее время для решения давно назревших вопросов. Овны, чтобы раскрыть свой потенциал, важно найти баланс между уверенностью и чуткостью. Тельцы, проявите хладнокровие на любое внешнее давление. Лучше всего ответить четкими аргументами и невозмутимостью. Близнецы, постарайтесь избегать спешки и ненужных конфликтов. Тогда все развернется в нужную вам сторону. Раки, пятничный вечер будет наполнен приятными эмоциями. Это ощущение придет само, без специальных усилий. Львы, то, что кажется сегодня очевидным при ближайшем рассмотрении, может оказаться совсем другим. Будьте внимательны. Девы, доверяйте интуиции, сегодня она не подведет. Весы, умение превращать идеи в реальность откроет перед вами новые горизонты. Скорпионы, пауза может стать самым мощным инструментом влияния там, где захочется среагировать немедленно и остро. Стрельцы, внутренние процессы имеют большее значение, чем внешние проявления. Козероги, найдите повод сделать приятное друзьям, это станет вкладом в качество отношений. Водолеи, если в профессиональных вопросах вы сможете реагировать оперативно, вы окажетесь в выигрыше. Рыбы, сегодня тот самый день, когда можно проверить утверждение про то, что в споре рождается истина. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

столицы, это диджей Саш, и как будто бы мы немножечко вдруг стали болельщиками команды «Эквадор» на проходящем сейчас чем по футболу. Дальше на Ретро-ФМ, а баня сейчас и случай «Bad Boys Blue», это «Утренний экспресс». На Ретро-ФМ меня зовут Илья Глебов, двигаемся.

0: 4:30 в столице. Обычно в это время мы как-то так задумываемся про исторические события. Ну, собственно говоря, не просто так.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Интересные истории про этот день.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ и интересные истории про этот день. Этот день на календаре 26.06.2026. Вот так вот, пятница. Юбилей 70 лет сегодня отмечает американский исполнитель, автор песен, актер Крис Айзек. Выразительный бархатный голос его восхищает поклонников уже несколько десятилетий. Публика, ценители рок-н-ролла часто сравнивают Криса Айзека с Элвисом. Песни «Wicked Game», «Blue Hotel» и «Falling in Love» входят в списки лучших романтических баллад. И мы их всегда с удовольствием слушаем на Ретро FM. И в этот день, в 1950-м, родился Яки Ола, эстонский советский эстрадный певец, заслуженный артист Эстонской ССР, один из самых известных эстрадных исполнителей 80-х. Его концерты собирали тысячи зрителей, а пластинки распродавались миллионными тиражами. Имя этого талантливого музыканта было известно во всех уголках ССР. Песня «Я рисую, подберу музыку», «Любовь нас выбирает», «Не забывай», пела вся страна. 26 июня в 1954 году в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. Вскоре Обнинск превратился в уникальный современный наукоград. Здесь впоследствии отрабатывались модели других, более мощных электростанций. Здание первой в мире атомной электростанции в Обнинске является объектом культурного наследия, охраняется государством и в настоящее время функционирует как мемориальный комплекс. В этот день, в 2002 году, состоялось первое вручение Российской национальной кинематографической премии «Золотой орел». Профессиональный приз, присуждаемый за российские иностранные фильмы, а также за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный профессиональный вклад в развитие отечественного или мирового кино. В настоящее время «Золотой орел» вручается ежегодно более чем в 23 номинациях.
0: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

Тот самый случай, когда любимый певец прямо в точечку. Лето в городе, Джо Кокер на Red FM. Ну и, собственно говоря, наслаждаемся, любуемся. Не знаю, что еще можно делать с этим самым летом. Восторгаться. Через пару минут Мадонна, Бонни М и Йолла на Red FM. Слушаем.

так сказать, сочинение Мадонны. Это 1984 год. И прям вот манифест. Я, говорит, меркантильная. Если денег нету, до свидания. 4.55 в столице. Здравствуйте, это «Утренний экспресс» на ретро.

0: покатайся. 5.00 в столице. Утренний экспресс. Пятничный на Ретро-ФМ. Двигаемся.
1: Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: На пути в новый день.

0: Ну, это обычная история. С утра пораньше твист в честь своей, так сказать, возлюбленной. 5:06 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 26 июня, пятница. День принесет подъем сил и желание действовать решительно. Сейчас хорошее время для решения давно назревших вопросов. Итак, овны, чтобы раскрыть свой потенциал, важно найти баланс между уверенностью и чуткостью. Тельцы, проявите хладнокровие на любое внешнее давление. Лучше всего ответить четкими аргументами и невозмутимостью. Близнецы, постарайтесь избегать спешки и ненужных конфликтов, тогда все развернется в нужную вам сторону. Раки, пятничный вечер будет наполнен приятными эмоциями. Это ощущение придет само, без специальных усилий. Львы, то, что кажется сегодня очевидным, при ближайшем рассмотрении может оказаться совсем другим. Будьте внимательны. Девы, доверяйте интуиции, сегодня она точно вас не подведет. Весы. Умение превращать идеи в реальность откроет перед вами новые горизонты. Скорпионы. Пауза может стать самым мощным инструментом влияния там, где захочется среагировать немедленно и остро. Стрельцы. Внутренние процессы имеют большее значение, чем внешние проявления. Козероги. Найдите повод сделать приятное друзьям. Это станет вкладом в качество отношений. Водолеи. Если в профессиональных вопросах вы сможете реагировать оперативно, вы окажетесь в выигрыше. Рыбы. Сегодня тот самый день, когда можно проверить утверждение про то, что в споре рождается истина. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Воу, 5.13 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ, и самое время для позитива. Это значит что? Значит, вы присылаете мне ваши самые позитивные сообщения. Ну, что с вами случилось? Что вы планируете сегодня сделать? Что-то такое приятное, расприятное? Все, что вы пришлете, я точно зачитаю. Ну, постараюсь, по крайней мере. Ну, а самое, что на есть позитивное сообщение, будет поощряться. Поощрение у нас прекрасное. Тостер позитивный, так что есть за что стараться. Итак, пишите в наш официальный аккаунт в Максе, туда, там будет вывешено специальный пост про позитив, и под этим постом прям вот все и пишите. Ну или отправляйте смс-ку по старинке на короткий номер 5533. Все, что есть на сегодня позитивного и прекрасного, я жду. Илья Глебов меня зовут. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Внимание, мужчины, женщины тоже внимание. У нас сейчас историческая страничка. 5:29, ну, практически 30. 5:30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. В это время мы с историей на «ты».
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 26 июня 2026, пятница. В этот день, в 1927 году, родился Владимир Мотылькин, режиссер, сценарист, народный артист России. Известность, настоящую любовь зрителя он обрел после выхода на киноэкраны ленты «Белое солнце пустыни». В золотой фонд отечественного кино также вошли его картины «Женя, Женечка и Катюша», «Звезда пленительного счастья», «Лес». День рождения сегодня празднуют американский исполнитель, автор песен, актер Крис Айзек, российский политик, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, итальянский футболист, многолетний капитан сборной Италии и Милана Паоло Мальдини, певец, автор песен, лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Питкун. В этот день, в 2002 году, состоялось первое вручение российской национальной кинопремии «Золотой орел», профессиональный приз, присуждаемый за российские и

0: профессиональный вклад в развитие отечественного мирового кино. В настоящее время «Золотой орел» вручается ежегодно более чем в 23 номинациях. По традиции, в это время на Руси сеяли гречиху, и хозяйки в этот день обязательно варили гречневую кашу, угощали ею всех. Ясное утро предвещало жаркое и сухое лето, густая роса, поутру обильный урожай. Если ласточки летали низко, ждали дождя, а если они поднимались высоко, это сулило затяжную жару. Именины сегодня отмечают: Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван и Пелагея. Всех поздравляем!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: негатив. Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: 5.42 в столице. Это хороший утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. И хорошая порция хороших новостей от вас. В утренний позитив, пожалуйста, вы нам пишите, мне пишите в официальный аккаунт Retro FM в Макс, и там есть специальный пост, посвященный позитиву. Вы пишите все самое позитивное, что с вами происходит прямо сейчас, или вот, может быть, у вас какие-то планы на ближайшее будущее. Вы все это мне записываете, я все это зачитываю. Ну, а самый позитивный человек получает самый позитивный тостер. Есть про что подумать. Итак, на данный момент сейчас я зачитаю. Утро доброе. Дмитрий из Москвы пишет. Прекрасный день. Пятница для завершения рабочей недели, а после всего сесть в самолет и в небольшой отпуск. Всем позитива и отличного дня. Дима, между прочим, от души желаю вам абсолютно со всех сторон летной погоды. Доброе утро, мы с семьей сейчас находимся в дороге из Тюменской области, едем отдыхать в Казахстан и слушаем радио. И сейчас позитивное для нас это видеть мир вокруг, как же наша страна красива своими лесами и полями. И все это в такой солнечный день. Вот и все, счастье в мелочах. Сияйте, Нурслу Кахимова. Нурслу, сияйте в ответ. Мне очень понравилось ваше сообщение. 5.43 в столице.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.

0: Общая такая расфокусировка в ритме танго Грейс Джонс, которая никак не может вспомнить, видела она это лицо раньше или, может быть, впервые это самое лицо видит. Вот так вот иногда подойдешь к зеркалу с утра пораньше и не понимаешь вообще, что там происходит. Утренний экспресс на Ретро-ФМ, пятничный. Утренний экспресс, меня зовут Илья Глебов. Фокусируемся.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: про друзей. Это самое простое, что можно, собственно говоря, прямо с утра в пятницу сделать. Прикинуть, с кем из друзей вечер пятницы провести. Ну, мне кажется, самое то. 6.07 в столице. То или не то, как себя лучше вести, мы сейчас будем сверяться.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Это наши вот гороскопические истории. 26 июня, пятница. День принесет подъем сил и желание действовать решительно. Сейчас хорошее время для решения давно назревших вопросов. Итак, овны. Чтобы раскрыть свой потенциал, важно найти баланс между уверенностью и чуткостью. Тельцы. Проявите хладнокровие. На любое внешнее давление лучше ответить четкими аргументами и невозмутимостью. Близнецы. Постарайтесь избегать спешки и ненужных конфликтов. Тогда все развернется в нужную вам сторону. Раки. Пятничный вечер будет наполнен приятными эмоциями. Это ощущение придет само, без специальных усилий. Львы. То, что кажется сегодня очевидным, при ближайшем рассмотрении может оказаться совершенно неочевидным. Будьте внимательны. Девы. Доверяйте интуиции. Сегодня она не подведет. Весы. Умение превращать идеи в реальность откроет перед вами новые горизонты. Скорпионы. Пауза может стать мощным инструментом влияния там, где захочется реагировать немедленно и остро. Стрельцы. Внутренние процессы имеют большее значение, чем внешние проявления. Козероги. Найдите повод сделать приятное друзьям. Это станет вкладом в качество отношений. Водолеи. Если в профессиональных вопросах вы сможете реагировать оперативно, вы окажетесь в выигрыше. Рыбы. Сегодня тот самый день, когда можно проверить утверждение про то, что в споре рождается истина. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну, грустить напрасно мы точно не будем. Всех, у кого сегодня день рождения, я поздравляю с днем рождения и утверждаю, что это совершенно не грустный праздник, а наоборот, абсолютно веселье. 6.16 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ и позитивные ваши новости для нас очень ценные. Зачитываю. Позитивный привет из далекого Хабаровска. Вот и наступила долгожданная пятница. Пусть ваши выходные пройдут замечательно в кругу приятных людей и с веселыми развлечениями. Отдохните как следует после рабочей недели, наслаждаясь каждой минутой свободы от повседневных забот. У нас осталось меньше половины рабочего дня. Что может быть позитивнее и радостнее? Это Елена. Напоминаю, Хабаровск – это очень далеко, поэтому у них уже полдня прошло, а у нас день только начинается. Итак, дальше. Доброе утро, сочинила, пока красилась. А, вот. Сочинила, пока красилась. Ретро я с утра включаю, в ответ радость получаю. Песни слушаю, пою, тостер выиграть хочу. Будьте счастливы, друзья, ретро с нами навсегда. Светлана, ну, не то чтобы прям Пушкин, конечно, но за инициативу очень даже вас поощряю. 6.17 в столице, ваши позитивные новости, наш позитивный тостер в ответ. Работаем, друзья.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Deep Purple, как всегда, дым над водой развели, а мы этот самый дым сейчас будем развеивать, что ли, историческими событиями. 6:30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 26.06.2026, пятница, юбилей, 70 лет. Сегодня отмечает американский исполнитель, автор песен, актер Крис Айзек. Выразительный бархатный голос его восхищает поклонников уже несколько десятилетий. Публика, ценители рок-н-ролла часто сравнивают Криса Айзека с Элвисом. Песни «Wicked Game», «Blue Hotel» и «Falling in Love» входят в списки лучших романтических баллад, и мы их всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. В этот день, в 1950 году, родился Яки Ола, эстонский советский эстрадный певец, заслуженный артист Эстонской ССР, один из самых известных эстрадных исполнителей 80-х. Его концерты собирали тысячи зрителей, а пластинки распродавались миллионными тиражами. Имя этого талантливого музыканта было известно во всех уголках СССР. Песни «Я рисую», «Подберу музыку», «Любовь нас выбирает», «Не забывай», пела вся страна. 26 июня в 1954 году в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. Вскоре Обнинск превратился в уникальный современный наукоград. Здесь отрабатывались модели других, более мощных электростанций. Здание первой в мире атомной электростанции в Обнинске является объектом культурного наследия, охраняется государством и в настоящее время функционирует как мемориальный комплекс. Сегодня день рождения зубной щетки. Считается, что зубная щетка была изобретена аж в 1498 году. Но вот первое промышленное производство недорогих зубных щеток было налажено именно 26 июня в 1780-м англичанином Вильямом Эдисоном. И еще сегодня отмечается день теней на стене, день спиритизма, день тропического коктейля и день шоколадного пудинга. В общем, делаем пудинг и вызываем дух пятницы, друзья.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: 6.42 в столице. Самые, что ни на есть, хорошие новости от вас. Я зачитываю исправно. Ретро-ФМ, доброе утро. Поднимаю себе настроение вашей музыкой. Болеть совсем не хочется в летние деньки. Хорошо, что впереди выходные. Немного подлечусь и в отпуск махнем. Всей семьей летим из Омска в Питер. И с нами наш пушистый член семьи, кошка Симка. Екатерина, ну, что тут сказать, мяу, да и только. А у нас в Магадане наконец-то лето, плюс 13. Так надоело серое небо и моросящий дождик. Радуются этому все, дети, взрослые и даже чайки. Поэтому через 2 часа заканчиваем рабочий день и бегом на море. У нас, конечно, пока не до купаний, но погреться на солнышке и подышать морским воздухом классно. Елена, вам привет. Плюс 13, это, конечно, могу себе представить. Доброе утро, любимое радио, страна великая, необъятная. Пусть ваше утро начинается с улыбки и бодрящего кофе. Пусть ваше настроение играет мажорную мелодию любви. Пусть в сердцах цветет счастье и веселый смех не покидает вас в этот замурчательный день. Марина из Балашихи. Ну, собственно говоря, мурчание у нас продолжается. Так, ну что, мы тут посовещались, и я решил, что тостер начинающему поэту отправиться Светлане в Балашиху. Я вас поздравляю с тостером, Светлана.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: все изменится прямо сегодня. Дуэт Maywood. Надеюсь, что все изменения в лучшую сторону случатся. 6.55 в столице. Утренний экспресс на Ретро FM закончил свое движение. Дальше быстрее. Через пару минут Саша, Рита и первая смена на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь и будьте здоровы.
1: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столица уже 7 часов. Давайте пятницу вместе встретим. Это первая смена в полном составе специально для вас. И в начале, как всегда, актуальная информация от Вадима Ривмана. Новости на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Доброе утро. Обо всем по порядку. Рассказывают, как Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Как рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев, в одном из районов повреждения получил частный жилой дом, пострадала женщина. Также зафиксированы повреждения на линии электропередачи и на промышленном предприятии в Новомосковске. Миляев отметил, что в течение ночи подразделениями ПВО Минобороны были уничтожены 73 беспилотника. Между тем, силы ПВО перехватили и уничтожили 23 дроны, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. В Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Кроме того, возможны корректировки в расписании рейсов. В ведомстве подчеркнули, что необходимые меры для обеспечения безопасности уже приняты. Возросло число жертв землетрясения в Венесуэле. Как заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, погибли 235 человек, пострадали более 4300. Землетрясение, которое произошло в Венесуэле, стало сильнейшим в стране с начала 20 века. Там объявлено чрезвычайное положение. Пропавшими без вести числятся 157, и более 200 человек еще остаются под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. На ряде столичных улиц, в том числе в районе ВДНХ, перекроют сегодня движение из-за школьных выпускных. Так уже с 8 утра будет закрыта улица Ильинка от Старой площади до Красной. Также ряд улиц будет закрыт для проезда в районе ВДНХ. Там состоится общегородской выпускной. В связи с этим центральную часть выставки от арки главного входа до музея славянской письменности и павильона 59 закроют для посещения сегодня и до середины завтрашнего дня. Ну и последняя россиянка получила в подарок от поклонника 1000 роз и раздала их прохожим. Жительница Ростова-на-Дону по имени Полина, которой исполнилось 25, получила 3 вместительные корзины с цветами. Их доставили к ее дому на Газели, но занести букета внутрь не получилось. Они просто не прошли в дверной проем подъезда. Часть роскошных роз Полина отвезла в дом матери, еще несколько композиций передала знакомым, а также отправила в офис отца, чтобы порадовать сотрудниц. Но даже после этого у девушки оставалось примерно 700 цветов. Тогда Полина вышла к центральному рынку Ростова и начала раздавать цветы прохожим. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 63 копейки. Евро 85.77. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
0: 3:08 в столице. Классная пятница, ребята.
3: Доброе утро.
0: Ну, давай вкратце о планах наших расскажем. Сегодня мы подведем итог летних игр «Что, где, когда».
3: Ух.
0: И ждем специального гостя из телевизионного клуба ЧГК.
3: И не только из телевизионного клуба. Еще один специальный гость прям из телевизора к нам придет.
0: Прямо тот самый дяденька.
3: Тот самый дяденька.
0: Который делает звезд.
3: Продюсер, да. А вы правда продюсер?
0: Виктор Дробыш сегодня с 10 до 11 на Ретро-ФМ в первой смене. Не пропустите, а еще лучше присоединяйтесь к нашему диалогу. Ну и начните эту пятницу с лучшими хитами, проверенными временем. Modern Talking на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Ну, давайте начнем с чего-то приятного. 0707 и... 07, ребята, загадывайте желание! Ну и поехали. 26 июня, пятница. День принесет подъем силы и желание действовать решительно. Сейчас хорошее время для решения давно назревших вопросов.
2: Овны, чтобы раскрыть свой потенциал, важно найти баланс между уверенностью и чуткостью.
1: Тельцы, проявите хладнокровие. На любое внешнее давление лучше всего ответить четкими аргументами и невозмутимостью.
2: Близнецы, постарайтесь избегать спешки и ненужных конфликтов, тогда все развернется в нужную вам сторону.
1: Раки, пятничный вечер будет наполнен приятными эмоциями. Это ощущение придет само, без специальных усилий.
2: Львы, то, что кажется сегодня очевидным, при ближайшем рассмотрении может оказаться совсем другим. Будьте внимательны.
1: Девы, доверяйте интуиции. Сегодня она не подведет.
2: Весы, умение превращать идеи в реальность откроет перед вами новые горизонты.
1: Скорпионы, пауза может стать самым мощным инструментом влияния там, где захочется среагировать немедленно и остро.
2: Так, скорпионы, это твое же, правильно? Напомни, где мы закончили, Александр?
1: Стрельцы, давай.
2: Ой,
1: расскажи.
2: Стрельцы, я просто еще раз хотела прочитать. Внутренний процесс имеет большое значение, чем внешние проявления.
1: Козероги, найдите повод сделать приятное друзьям. Это станет вкладом в качество отношений.
2: Водолей, если в профессиональных вопросах вы сможете реагировать оперативно, вы окажетесь в выигрыше.
1: Рыбы, сегодня тот самый день, когда можно проверить утверждение, что в споре рождается истина.
2: Сегодня тот самый день, друзья. Называется он пятница.

0: Ну что ж, приятный французский будильник Джо Дассен уже подарил нам немного бодрости. Что еще будет?
1: Слушай, ну, как всегда, 7.13, кто-то завтракает. Люблю я в это время рассказывать что-то съестное. А тут, наконец-таки, правда пришла. Большинство пар ссорится из-за еды. Ну, конечно, причем непонятно.
0: Оливки или маслины, ты про это?
1: Джонни делится едой, вот это вот тоже. Uh-huh. Хватит есть в моей тарелке. Короче, по данным соцопроса, именно выбор продуктов питания чаще всего вносит разлад в отношения. Целая треть респондентов едят, ну, естественно, разные блюда.
0: Понимаю, у нас была проблема брокколи.
1: А, да? Проблема брокколи. Значит, чтобы сберечь нервы и романтику. Ну и дальше, смотри, немножечко патриархата или матриархата, сейчас узнаем. Каждый пятый мужчина убежден, что решающее право голоса в отношении того ужина или обеда имеет партнерша. Все-таки матриархат у нас. Вот так вот. Если ты сказала есть брокколи, мы будем есть брокколи. Ну, только с мясом.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Ну а между тем, на этой неделе отметился, кто в какой день, Всемирный день рукопожатий. Да, приветствие друг друга, которое когда-то появилось, ну, для того, чтобы люди показывали, что они настроены мирно. Да, открытая ладонь, пожмем руки и так далее. Ты, кстати, вот как относишься к вопросу мужчины и женщины? Ну, то, что мужики там привыкли друг к другу, это понятно, да, это естественно. А вот да, ты, например, сама протягиваешь или нет? Или когда тебе мужчина протягивает, вот как ты реагируешь?
2: Ну, немножечко для меня это странно.
1: Странновато, да?
2: Ну, наверное, сразу
1: для
2: вот
1: нашей
2: так
1: культуры.
2: Вот, сдаю вот так вот.
1: Элегантно, типа, да?
2: Типа, нажмите мою ручку, не целуйте, а просто...
1: Ну, вот как будто да.
2: В реверанс я
1: хочется
2: легкий.
1: Как-то так элегантнее и нежнее это сделать, даже если вот, ну, приходится, да, потому что, ну, вот как Шварценеггер там в фильме, вот так, здорово, Рита. Ну,
2: ну
1: вроде как не очень,
2: да,
1: комфортно. А
2: щечку,
1: какие еще варианты? Ну,
2: все.
1: Да и пятюню. Там, я не знаю, что, с девочками
2: ну,
1: здороваетесь.
2: Да, конечно же, и с мальчиками.
1: Как дела, курочка?
2: Ну, да, всегда, со всеми. Только один разочек, достаточно. Есть люди, которые такие, типа, а давай итальянский или какой французский, три раза, а ты думаешь, да господи, а ну что-то. Тоже
1: надо,
2: мне.
1: Надо своим ростовским друзьям сказать, что это оказывается французский.
2: Я не помню, какой конкретно.
1: Или итальянский. Называли по-другому.
2: Вот, короче.
1: Сегодня, да, будем говорить об этом и, ну, расскажи давай.
2: А что рассказывать-то тебе?
1: Ну, что ты предлагаешь?
2: Да, расскажи давай. Короче, я такая, а он такой, а я ему говорю, ну, если ты про вот это конкретно хочешь.
1: Ну, ты есть, ты знаешь такую теорию шести рукопожатий?
2: Ну, это когда ты знаешь человека,
1: можно дотянуться через, вот, допустим, 5-6 рукопожатий.
2: Да,
1: сейчас вот мир так изменится, что там три
2: рукопожатия,
1: семь, там, или что-то
2: да.
1: такое, да, до четырех. То есть,
2: но
1: видишь,
2: мне
1: как
2: кажется,
1: мы стали теснее и ближе.
2: На самом деле это работает. У меня было такое, что мы кого-то там искали, какую-то актрису или еще.
1: Через
2: тоже, типа...
1: кого-то двух друзей и
2: да,
1: опа,
2: да,
1: рядом.
2: Да.
1: Ну, это вот. Же чудесно. Это
2: конечно
1: же классно, же. Когда люди могут настолько легко друг друга находить. Ну, в соцсети, конечно, тоже в этом
2: да,
1: помогает.
2: Да, я поняла, что у меня вместо рукопожатий, я не знаю, откуда это взялось, и это совсем... И это вот, ну, ты знаешь, теперь все так... Вот это вот «hello», «hello». Обязательно не просто сказать «привет» или «hello», а так «hello».
1: Да-да-да, ты... выводи это из себя.
2: Ну, не могу, оно уже как-то, понимаешь, вот, вот оно есть, и все.
1: Ну да, как говорит наш один коллега Хаюшки, вот это то даже в сборничек. «Hello-ушки»
2: да,
1: ваши.
2: Есть так, я как... Вот чувствую, как приду в какие-нибудь госуслуги, такая, hello, откуда это взялось?
1: Тебя встретят с распростертыми объятиями.
2: Здравствуйте. Дверь там.
1: Потому что у вас много, а она одна.
2: Да.
1: Ребят, сегодня Всемирный день рукопожатий. Мы обсуждаем эту тему со всех сторон. Можно попробовать придумать новое рукопожатие. Может, там вот дай пять, дай есть, не знаю.
2: Вот так вот пальчиком так тык-тык-тык-тык-тык.
1: Да-да, крабика-крабика, вот еще в конце концов есть. Про теорию шести рукопожатий. Вообще, верите вы это или нет? И можно истории свои привести. Вот, можно цепочку описать, вот начиная с вас, да, и заканчивая каким-то интересным человеком. Может быть, вы бы хотели, вот есть человек, которому вы мечтали бы пожать руку, да, какая-то известная личность. Можно такой историей тоже поделиться. Будем ждать это все в соцсетях, например, в Максе.
2: Да, конечно же, мы обязательно все прочитаем. У нас еще есть группа ВКонтакте. Да, в общем, все соцсети мы вас найдем и все прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: Зачисляй, храни, трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google.

0: Европой.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продавца.

0: для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: вспомнили чудесную школьную пару на Ретро-ФМ благодаря Татьяне Овсиенко. Давай что-нибудь еще хорошее и доброе вспомним.
1: Ой, я думаю, хорошее... Не знаю, добрый лет – это деньги. Всегда, знаешь. А почему бы нет?
0: Так задышала, как будто хорошая флюорограмма. То, что захотелось увидеть и почувствовать.
1: Да не, я представила, какие мы все-таки хорошие люди. Со следующей недели начнем деньги пальчиком раздавать.
0: Да, причем начнем парам раздавать. Это игра для парочек. Да, да, обязательно предупредите своего плюс один.
1: Я так и сказала, я просто рэп потеряла, и у меня стало палочком.
0: Палочком. Угощайтесь палочками. Мы узкие, не обманываем Гуга. Да, брат, два привет. Итак, ребят. Супер игра возвращается каждое лето. Ну а куда же без нее? Мы ее очень любим, да и вы тоже, мы это знаем. Летняя премия. Участвуют парочки. Возможность выиграть до 25 тысяч
1: да,
0: рублей
1: у нас
0: каждый
1: уже
0: день.
1: Есть сумка, знаете, с денежками в офисе прям стоит. И мы каждый раз оттуда берем, так отсчитываем, все и отправляем по адресату потом.
0: В лучших традициях 90-х. Налом, да? Расскажи давай сейчас.
1: Так и будет.
0: Классная игра, классный приз каждый день. Не пропустите уже с понедельника на Ретро-ФМ. В 7.30. Вадим Ривман новости подготовил. Давайте послушаем.
2: Да, раздаю новости. Доброе утро, привет. Итак, экономисты спрогнозировали снижение ставок по ипотеке в следующем году. Как пишет газета.ру, займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка составляет 14,25%, а средние рыночные по ипотеке находятся значительно выше, около 18-19% годовых. Но, по мнению экспертов, последнее снижение ключевой ставки не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Для банков важен не только сам факт снижения ставки, но и уверенность, что снижение продолжится. Сведений о погибших или пострадавших россиянах после землетрясения в Венесуэле не поступало. Об этом сообщили в российском посольстве в Каракасе. В дипмиссии уточнили, что обращений от граждан России в связи с последствиями стихийного бедствия тоже не было. Сильные подземные толчки, напомню, произошли вечером 24 июня. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли 235 человек, пострадали более 4300. С 1 июля в России вводится новый механизм для проведения электронных сделок с недвижимостью. Он сделает их значительно безопаснее. Подтверждение личности теперь будет проводиться с помощью биометрии, системы распознавания лиц и записи голоса. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Процесс подписания документов дистанционно будет включать сверку текущих биометрических данных гражданина с информацией, ранее внесенной в единую базу данных. Это гарантирует, что договор подписывает именно тот человек, который в нем указан. Температура в Москве может повыситься до плюс 30 в конце первой недели июля. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом в Калининградской области повезло чуть меньше. Экстремальная жара до плюс 37 может обрушиться на регион уже в начале следующей недели. Сегодня в красивую дату, 26.06.2026, в России стартовала масштабная акция. ЗАГСы по всей стране продлевают время работы, чтобы зарегистрировать браки в ночное время, устроить выездные церемонии.

В этот день почти 500 пар решили связать себя узами брака. Это почти в 4 раза превышает показатели предыдущих знаковых дней. Первые церемонии уже прошли в таких знаковых местах, как Тульский Кремль и Дворец бракосочетания. В Тульском Кремле запланированы не только свадебные обряды, но и массовый свадебный вальс, флешмоб и церемония с караваем рекордного размера. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 77. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 11 на Ретро-ФМ.
1: Сегодня, конечно, очень яркая пятница намечается, в первую очередь, благодаря гостям, которых мы ожидаем уже после 9.
2: Два гостя.
1: Да, подведем итоги, что, где, когда. Мы обязательно пообщаемся с Виктором Дробышем. Да, ну а еще успеем сыграть в обратный отчет и особое мнение, которое уже можно найти в соцсетях, я про опросы, и тоже как-то поучаствовать.
2: Да, итак, давайте пока разберемся с обратным отчетом. Это наша самая быстрая игрушка, всего 10 секунд для того, чтобы ответить на 3 наших вопроса. И так целых 3 раза, а за это, пожалуйста, смарт-часы. Ну или поощрительный подарок. Это фирменная футболка RetroFM. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звони, ждем.

0: Обратный отсчет.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Обратный отсчет в первой смене.
2: У нас на связи Татьяна из Москвы, которая сегодня будет участвовать в обратном отчете и биться за смарт-часы. Здравствуйте, Татьяна.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Даже не буду спрашивать, как ваша пятница. Мне кажется, вот как за окном ярко сегодня солнце светит, так и у вас на душе сегодня, да?
3: Конечно, да.
4: И давайте в этот момент в Саша сказал, Татьяна будет биться.
2: Это будет бойня.
4: Да.
2: В 3 раунда. Мы вам желаем удачи, Татьяна. Если 2 раунда успешно пройдете, дадим вам фирменную футболку RetroFM. А если все 3, то те самые смарт-часы. 10 секунд дается на каждый раунд. Надо соображать быстро и четко. Вы готовы?
3: Готова.
4: Тогда назовите 3 атрибута на пляже. Обратный отсчет пошел.
3: Шляпа, шезлонг, шлепанцы.
4: Еще и наша. Все, вы понимаете? А вроде игра-то у нас другая, а вы в 2 сыграли как будто бы.
2: Ну, тогда и 25 тысяч отчисти, пожалуйста. Выдайте, бухгалтер Маргарита. Это мы так чуть-чуть разминаемся и напоминаем, да, что с понедельника летняя премия у нас. Но у нас 1 раунд пока только пройден. Сейчас во 2-м будут песни.
4: Да, как всегда, я немножечко буду напевать в быстром темпе, а вы должны продолжить. Итак, обратный отсчет пошел. Тоже является частью...
2: Чего?
3: Вселенной.
4: Да, кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали...
3: старше.
4: Твоя вишневая девятка опять сигналит за...
3: окном.
2: Есть! У-у-у-у. Хорошо!
4: Такая пауза была в конце драматическая.
2: Не теряем, не теряем вот этого огонька. Переходим к 3-му раунду.
4: Да, и 3-й раунд.
2: Да, про кино поговорим.
4: Будет посвящен нас Никите Михалкову. 2 секундочки на подумать. Ну и сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 фильма с Никитой Михалковым. Обратный отсчет пошел.
3: 12.
4: Угу. Так.
3: Ой... и все, я больше не назову.
4: Ты назови.
2: Утомленные.
4: Утомленные чем?
3: Солнцем.
2: Ну и 3-й сами назовете.
4: Давайте.
2: 3 секунды в финале на размышление. 3, 2.
3: Честно, не назову.
2: 1. Нет. И я шагаю по Москве. Нет.
4: Ну ладно.
3: Ну вот. Да, и шагаю по Москве.
2: Ну ладно, по-честному.
3: Все приходит опосля.
2: Да, 2 раунда. Мне кажется, вы просто слишком молодая, чтобы так легко взять.
4: И задорная.
2: Да-да-да.
4: Еще бы попеть, да, пожалуйста, вообще.
2: Ответить на вопрос. Ну ничего, Тань.
3: Вот петь-то всегда да.
2: Вы умничка большая. 2-й раунд вообще великолепный был, да, еще и спели. Вот в оригинале. Поэтому, Тань, мы вам вручаем фирменную футболку RetroFM. Вы ее заслужили.
4: Подожди, еще кое-что. Это наши разбитые сердечки.
3: Мы с вами склеиться и буду счастливы. А я бы хотела передать привет нашим друзьям, семье Поповых и пожелать им классного дня и прекрасных выходных нам в Туле всем вместе.
4: Ой, класс.
2: И вам тоже классных выходных с победой. А мы послушаем Cher Believe на RetroFM.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы решили поднять тему рукопожатия. Ну, Всемирный день рукопожатия на неделе отмечается. Да-да-да. Дали пятюню, может быть, тройку, может быть, шестерку, у кого как. В общем, придумываем сегодня новое рукопожатие. Обсуждаем тему жести рукопожатий и вот этой вообще теории, как может один человек дотянуться до другого через знакомство. Ну и обсуждаем, а может быть, есть личность или вообще в истории была, которую вы всегда хотели пожать руку.
2: Да, White Tiger нам пишет. Локотки. Родилась в корону. Это когда, чтобы люди при случайной встрече на улице не дышали друг другу в лицо и с руки на руку микробы не пересаживать, не замедляясь, приподняв локоточек, стукали о локоть знакомого. Это такая пятюня локтями.
1: Угу.
2: Была такая, да.
1: Да. Юля пишет, теория шести рукопожатий — это аналог нашему мир.

0: тесен. В любом случае, находится точки пересечения у, казалось бы, совсем незнакомых людей. Так, например, мне передали редкую настольную игру.
1: Я думала, редкую настойку.
0: Да-да-да, и, возможно, вместе с игрой, для того, чтобы настолочка проходила в особом настроении. Коллекционирует их Юля. Так вот, передали из Владивостока в Воронеж. Увлеченные настольщики как-то вот сложились в цепочку доставки из рук в руки. Но это здорово, когда люди так выручают друг друга.
1: Да, у нас есть еще сообщение, но мы к ним очень скоро вернемся. Не только сообщение, впереди у нас еще особое мнение, наша тема, ну и, конечно, классная музыка. Оставайтесь с нами.

0: Пятница продолжается в компании с любимыми хитами и, конечно, вашей первой сменой на Retro FM. Свежие новости от Вадима Ривмана. Давайте послушаем.
1: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, дежурные средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Число уничтоженных на подлете к столице дронов таким образом достигло уже 47. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На протяжении всей ночи в аккаунтах мэра появлялась оперативная информация о работе ПВО и уничтожении дронов. Минувшей ночью беспилотные атаки также отражали в Тульской, Ростовской, Калужской областях и в других регионах России. Минтранс предложил закрепить биометрическую посадку в самолеты на законодательном уровне. Ведомство рассчитывает уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что инициативу могут начать обсуждать не только в правительстве, но и в парламенте. Запустить такой механизм предлагают уже в этом году. Напомню, с 1 июня ускоренную предполетную проверку с помощью единой биометрической системы уже проводят в Шереметьево и Пулково. В эксперименте участвуют рейсы Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Оборот российского рынка общепита с 2023 по 2025 годы вырос почти вдвое. Примерно с 3 до 5 триллионов рублей, об этом пишут ведомости. При этом рентабельность бизнеса за тот же период снизилась на 1 процентный пункт с 9 до 8 процентов. По словам экспертов, на рентабельность ресторанного бизнеса также влияют растущие расходы на продукты. Кроме того, СМИ отмечают, в последние годы значительное снижение покупательной способности населения. Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В заключительном туре группового этапа сборные Парагвая и Австралии не смогли выявить победителя, сыграв ничью со счетом 0-0. Этот результат позволил австралийцам выйти в плей-офф. Первую строчку в 1/16 финала завоевали футболисты США. Сборная Парагвая, набрав 4 очка, финишировала на третьем месте в группе. Отмечу, что сборная Австралии в третьей раз в своей истории оформила выход в плей-офф чемпионатов мира. Ну и последнее. В зоопарке китайского города Цуйфу, это провинция Шаньдун, посетителям показали собак, загримированных под панд. Во время прямой трансляции животных называли собаками-пандами. Позже ведущий эфира признался, что на кадрах собаки породы чау-чау. Представитель зоопарка пояснил, что у учреждения просто нет разрешения на содержание больших панд, поэтому было решено показать альтернативный вариант, чтобы привлечь посетителей. Сотрудники уточнили, что для окрашивания использовали безопасные красители, а работу выполняли профессионалы в груминг-салоне. И еще курсы валют: доллар 75.63, евро 85.77. Далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня!

0: Примерно 9-го. Столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: С вами Саша и Рита. Да, люди и собаки-панды. Я вот единственное, что не пойму, почему в груминг-салоне животные? Ну, Bright and Groom. Как человек, который любит говорить по-английски, ну, Groom, это же жених. Почему в груминг-салонах не выдают женихов, Маргарита?
1: Да я сейчас там, у меня такая мыслительная деятельность, знаешь, пошла, что я чатик создам с девчонками и скажу, так, понимаешь?
0: Надо было раньше до этого догадаться, да? Хорошо, ребят, мы первая смена, мы устроим для вас особое мнение. Если еще не проголосовали в опросе, обязательно это сделайте в наших соцсетях. Но самое главное, хиты, проверенные временем, их будем слушать уже сейчас. Эрейжи на Ретро-ФМ. Давайте.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на пятницу, на 26 июня. День принесет подъем сил и желание действовать решительно. Сейчас хорошее время для решения давно назревших вопросов.
2: Овны, чтобы раскрыть свой потенциал, важно найти баланс между уверенностью и чуткостью.
1: Тельцы, проявите хладнокровие. На любое внешнее давление лучше всего ответить четкими аргументами и невозмутимостью.
2: Близнецы, постарайтесь избегать спешки и ненужных конфликтов, тогда все развернется в нужную вам сторону.
1: Раки, пятничный вечер будет наполнен приятными эмоциями. Это ощущение придет само, без специальных усилий.
2: Львы, то, что кажется сегодня очевидным, при ближайшем рассмотрении может оказаться совсем другим. Будьте внимательны.
1: Девы, доверяйте интуиции. Сегодня она не подведет.
2: Весы, умение превращать идеи в реальность, откроет перед вами новые.

0: Новые горизонты.
1: Скорпионы, пауза может стать самым мощным инструментом влияния там, где захочется среагировать немедленно и остро.
0: Стрельцы, внутренние процессы имеют большее значение, чем внешние проявления.
1: Козероги, найдите повод сделать приятное друзьям. Это станет вкладом в качество отношений.
0: А водолеи, если в профессиональных вопросах вы сможете реагировать оперативно, вы окажете в выигрыше.
1: Рыбы, сегодня тот самый день, когда можно проверить утверждение, что в споре рождается истина.
0: Ну, ребята, ну тот самый день, пятница, и то самое время, 8:08, и загадываем желание 7:08.

0: Песня, да ты посмотри на нее. Смотрит и не красит. Смотрит и даже не скрывает этого.
1: Че там? Как? Что опять?
0: Ну, давай так. Тут как бы рассказывают, очевидцы, что каждый второй россиянин скрывает от начальства просмотр коротких видео на работе. Но некоторые наглецы, как я вижу, даже не скрывают этого.
1: Ну, так и начальство.
0: Думают, что никто не узнает. Думают, что камер как будто бы нет в студии, и никто не посмотрит и не поймет, кто тут чем занимается.
1: Такие маленькие собачечки или распродажа. Поэтому тут либо будет умиление, либо интерес. Ну, я надеюсь.
0: Так вот, большинство-то людей к концу рабочего дня или там во время обеденного перерыва, когда уже подустали, она только пришла и, видите ли, раз начала свои коротенькие видеопросмотры. В общем, отношение к этому вопросу неоднозначно. Угу. Кто-то говорит, что без этого никуда. Это
1: конечно.
0: Психологическое здоровье,
1: конечно.
0: Это равновесие, не лезьте, так сказать, в мой ментальный мир без приглашения. Другие говорят, что это слишком сильно отвлекает от рабочих процессов и мешает сконцентрироваться, и это надо запрещать, как телефоны в школе. Что ответите вы на этот пассаж,
1: Маргарита? Я отвечу так, смотри. Смотри, какой смешной мячик гоняет. Я тебе переслала этот рилсик и еще парочку. Вот, и не забудь мне ответить или хотя бы лайк поставить.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Буквально три дня остается до события, которое миллионы людей ждали, а кто-то даже планировал, тренировался и уже настраивал себя. Да. Супер игра на Retro FM, которую мы ждем каждое лето и которая, конечно, никогда нас не подводит.
1: Ребята, если вдруг что, да, у вас есть три дня для того, чтобы найти себе пару, можно так и подходить к людям, говорят, привет, ты свободен? Просто с понедельника летняя премия начинается на Retro FM, а это игра для парочек, там до 25 тысяч разыгрывают. И вот, представляете, какая хорошая фишка для знакомства.
0: Да, заранее предупредите близкого человека, если у вас уже есть готовый кандидат, либо найдите. Выходные для этого и существуют, чтобы люди шли навстречу друг другу, знакомились, но и собирали какие-то счастливые приключения, воспоминания на всю жизнь.
1: Потом создадим агентство брачное, так и назовем его. Летнее время или до 25.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
6: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
5: Гарантия лучшей цены.
7: В «Ленте».
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Мы сегодня обсуждаем Всемирный день рукопожатий и делимся историями. У кого какое, может быть, оригинальное рукопожатие есть, что встречали, что видели, кому хотелось бы руку, может быть, пожать. Андрей Беляков пишет. Да не надо ничего придумывать. Есть замечательное военно-морское рукопожатие растопыренными пальцами со словами «держи краба».
1: Андрюшка пишет, не Беляков. А как ни странно, в конце 80-х мы в Пахтакоре с близкими пацанами и девчонками здоровались поцелуями в губы. Почти по-брежневски. Ничего, все на нормальными выросли.
0: Ну, нормально. Здоровые люди вышли. Новость Рассельмаша. Итак, Галина пишет. Прихожу, значит, на работу. Чуть не споткнулась от удивления. Наш начальник участка, который обычно ограничивается таким скупым. Здрасте. Сегодня жмет руки, всем улыбается.
1: Что такое?
0: Да, будто в лотерею выиграл. Ко мне подходит такой, трясет руку. Прекрасная погода, не правда ли? Коллеги застыли вообще в шоке. У некоторых даже чашки из рук чуть не выпали. А все дело в премии. И похвали от гендиректора. Вот так человек и прорвал на позитив. А мне это как приятно после такого пожатия рук. Заряд на весь день потрясающий. Сельмашу привет!
1: Анна просто пишет, дай пятерню. А всегда здоровались обниманием. Вот Анна, город Кемерово.
0: Прекрасно, обнимашечки тоже засчитаны.
1: Не знаю. Я как...
0: Ну ты такой, вот этот кинестет, не трогайте меня.
1: Я либо вот
0: поближе,
1: вот, друзья,
0: потеплее, тот такой, давай, да, давай,
1: да,
0: поднимаемся.
1: Вот так вот трогать не надо, пожалуйста. Как кот, знаешь, который такой... Вот, значит... Что еще тут у нас было написано? Смотри, давай вот это вот долгое прочитаю сообщение. Ленусь нам пишет. Есть такая теория. Между любыми двумя людьми не больше 6 рукопожатий. А между тобой и любимой песней из юности вообще одно. Ты слышишь знакомый проигрыш и сразу вспоминаешь, как ее крутили на дискотеке. Как кто-то рядом подпевал. Как этот ритм связывал тогда целую компанию. Музыка. Вот это самое надежное рукопожатие сквозь годы. И здорово, что мы можем снова протянуть эту руку через эфир. Спасибо нашему любимому Ретро-ФМ и всем ведущим.
0: Будем продолжать нести эту важную миссию для вас, ребята. Пишите, мы не закрываем еще тему. Обязательно расскажем ваши истории, сообщения и версии оригинальных рукопожатий в соцсети Макс и группа Первая смена ВКонтакте тоже есть. Горячие, свежие, актуальные новости от Вадима Ривмана.
2: Да, рассказываю уже. Доброе утро. Итак, российские средства ПВО в ночь на 26 июня уничтожили 660 украинских беспилотников над регионами страны. Как сообщили в Минобороны, дроны нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, а также Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей. Несколько беспилотников ликвидировали над Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей. На ряде столичных улиц, в том числе в районе ВДНХ, перекроют сегодня движение из-за школьных выпускных. Уже сейчас закрыта улица Ильинка от Старой площади до Красной. Также ряд улиц будет закрыт для проезда в районе ВДНХ. Там состоится общегородской выпускной. В связи с этим центральную часть выставки от арки главного входа до музея славянской письменности и павильона номер 59 закроют для посещения сегодня и до середины завтрашнего дня. Международный олимпийский комитет впервые начнет выплачивать спортсменам деньги за участие в Олимпийских играх. Каждый спортсмен, получивший право выступить на Олимпиаде, сможет рассчитывать на грант в 10 тысяч долларов. Специально для этого учрежден фонд для будущих олимпийцев объемом 140 миллионов. Гранты предназначены для всех участников Олимпийских игр, независимо от занятых мест. Будут предоставляться только спортсменам, соблюдающим требования Олимпийской хартии и антидопинговые правила. Уже в этом году выплаты смогут получить около 14 тысяч человек. Температура воздуха в Москве может повыситься до плюс 30 в конце первой недели июля. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом Калининградской области повезло меньше. Экстремальная жара до плюс 37 может обрушиться на регион уже в начале следующей недели. Президент Литвы ошибся в имени премьер-министра Польши Дональда Туска. Это произошло во время выступления на пресс-конференции в рамках саммита государств восточного фланга НАТО в польском городе Гданьске. Литовский лидер назвал польского премьера Дональдом Даком. В своей приветственной речи Гитанас Науседа обратился к Туску, но из-за созвучия с известным персонажем студии Дисней допустил курьезную оплошность. В итоге получилось нечто вроде Дональда Даска. И еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85.77. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Так, все, голосование завершено. Я про особое мнение. Накануне мы спросили про знакомство. Насколько часто вы это делаете в своей жизни? Итоги подвели, проценты у нас перед глазами. А также у нас есть умная колонка, которую мы вручим, если вы угадаете правильный ответ.
2: 2-3-2-4-8-8-8-3, код Москвы 4-9-5. Мы ждем.

0: особое мнение. Игра, которая благодаря голосованию происходит. Накануне мы запустили вопрос насчет знакомств, и вы отвечали. А сейчас правильный ответ нужно найти Максиму из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Максим.
1: Добрый день.
2: Доброе.
0: Максим, приятно познакомиться, а вот хочется у вас спросить, а вы часто с людьми знакомитесь?
2: Да. У нас есть несколько вариантов ответов, но вы можете...
1: В последнее время я, скажем так, не знакомился, немножко не до этого было.
2: До этого.
0: Понятно, свои
2: хорошо.
0: Важные дела.
2: А вот из вариантов у нас есть каждый день, очень редко, когда выгодно. Привет, я Рита. Вы бы что выбрали?
1: Так, еще раз можно?
2: Каждый день, очень редко, когда выгодно. Привет, я Рита.
1: Наверное, когда удобно.
0: Когда удобно. Когда... Ну хорошо, да, это чисто такой, да, личный ответ. Сегодня, смотрите, у нас необычное задание. Нужно найти самый непопулярный. Вот за какой ответ меньше всего проголосовало людей. Представьте всех слушателей и выберите самый непопулярный. Каждый день, очень редко, когда выгодно. Или привет, я Рита.
1: То есть тот ответ, который меньше всего?
0: Да-да-да.
2: Да.
0: Итак... 3 секунды на размышление.
1: Ну, наверное, привет, как говорится. Привет, Рита, так, наверное.
0: Вы думаете, их мало?
2: Нас.
0: Ну, во-первых, вот именно нас, потому что я тоже этот вариант ответил. Ну, давай проценты называй, Маргарита.
2: Ну, давай, начнем с самого высокого процента и самого неподходящего мне. Удивительно, мне первый раз подходит 2 ответа здесь. Итак, очень редко, 69% людей.
0: Большинство людей, да, не сильно стремится знакомиться.
2: Не часто знакомятся. Далее у нас идет, ну, такой уже практически мой. 15% каждый день знакомиться. Ну, я не каждый день, но я очень часто знакомлюсь с новыми людьми.
0: Особенно
2: новыми...
0: на улице, особенно кто духи продает.
2: Это, да. Тут у нас товарно-денежные отношения с ними. Вот. А дальше у нас боролись 2 человека за самую непопулярную. Когда выгодно и привет, я Рита. Итак, привет, я Рита, сказали... 8% человек. А когда выгодно, сказали 9% человек. Итого, вы выбрали самый популярный ответ. Нас таких мало.
0: Умная колонка. Логику Маргариты не понять, но самое главное, что ответ правильный. Мы вас поздравляем, Максим.
1: Спасибо.
0: Спасибо и вам, да-да-да. Не будем отвлекать надолго вас от дел. Да, судя по всему, пятница тоже очень насыщенная. Ну, а сегодня у вас все получилось. Оставайтесь на связи и послушайте с нами хиты. Они все проверены временем.

0: Вы слушаете первую смену на Retro FM. Мы тоже сегодня ожидаем двух классных парней, двух мужчин. Один из них из телевизионного клуба «Что, где, когда». И зовут его Юрий Филиппов.
1: Хочется сказать, один умный, другой красивый. И один умный, другой талантливый.
0: Оба талантливые.
1: Оба красавчики, хочется сказать.
0: Да, а второй продюсер и композитор Виктор Дробыш. Он будет у нас в 10.00. Так что планы, пятничные планы, яркие на выходные. Будем уходить. У-ху! В каком настроении?
1: Я могу только согласиться. Мне так понравился. У-ху! Что я просто хочу, знаешь, смотреть.
0: Точно.
1: Да, все правильно сказала?
0: Очень правильно.
1: Это все музыкальное образование.
0: Еще будет у нас спорт, безусловно, физкульт-привет обсудим. Ну и напоминаем, что сегодня день рукопожатия, обсуждаем. Рассказывайте свои оригинальные истории, версии, ждем в соцсетях. И обязательно к этому вернемся минут через 15.

0: На столичных 9, чтобы проспалось в отличном настроении, просто погромче Retro FM сделайте, а первая смена все сделает за вас. И каждый день в этом нам помогает Вадим Ривман. Он новости рассказывает.
1: Да, обязательно расскажу. Доброе утро, привет. Итак, Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, говорится на сайте визового центра. Уведомление об изменении сроков отображается только для заявителей, которые выбирают для подачи документов Москву. При этом визовые центры также работают в Санкт-Петербурге и Архангельске. Ранее максимальный срок рассмотрения обращений составлял 40 дней. В этом году семьи с двумя и более детьми могут получить налоговый вычет на занятия спортом, а также за продажу жилья. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Подать заявление на возврат части уплаченного НДФЛ можно на портале госуслуги или в отделе МФЦ с 1 июня по 1 октября. Кроме того, по-прежнему действует вычет за сдачу ГТО. В этом году получить его стало проще. Как рассказал Чаплин, раньше, чтобы получить этот вычет, требовалось пройти диспансеризацию, а теперь достаточно предоставить итоги профосмотра. Помимо этого, в этом году работающие родители имеют право на имущественный налоговый вычет. Если семья, где растут два и более ребенка, покупает большее по площади жилье, то она освобождается от уплаты НДФЛ. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в начале июля в столице. В Москве ожидается штормовой ветер, град и сильные грозовые ливни. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, температура в столице в начале следующего месяца может подняться до 26-31 градуса, но уже 3 июля через регион пройдет холодный фронт. Он принесет резкое ухудшение погоды, порывистый ветер, интенсивные осадки. При этом температура днем снизится до плюс 20. Синоптик также отметил, что в целом июль в Центральной России по предварительным прогнозам будет теплее климатической нормы на 1-2 градуса. Ну и последний. Японский футболист продлил контракт с профессиональным клубом в возрасте 59 лет. Кидзуэси Миура продолжит выступать за клуб Фукусима Юнайтед. Команда объявила о продлении арендного соглашения с нападающим. Предстоящий игровой год станет для форварда уже 42-м в карьере. Это подчеркивает исключительную продолжительность и стойкость спортсмена в мире большого футбола. Примечательно, что помимо «Страны восходящего солнца», Миура успешно выступал за границей. Он защищал профессиональные клубы из Бразилии, Хорватии и Италии. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 63 копейки. Евро 85.77. А далее первая смена Retro FM. Всем хорошего дня.

0: На столичных 3 минуты 10-го. Как быстро летит время этой пятницы и как много очень важных планов у нас на сегодня.
1: Да, у меня есть один важный план — поздравить одного очень важного человека.
0: Ты имеешь в виду болельщика?
1: Ну давай сейчас, да, болельщика одной красно-белой команды.
0: С 50-летним стажем и даже больше.
1: Таким стажем, а главное, самого лучшего отца на этой земле. Вот, я знаю, что он, знаешь, почему еще лучше? И не потому, что он, ну, самый лучший, классный, веселый, смешной, добрый, а потому, что он прямо сейчас гуляет с моей собакой и воспитывает ее.
0: Просто спасибо человеческое вам.
1: С днем рождения, папочка!
0: С праздником, да. И что касается рабочих планов, у нас что, где, когда, итоги через полчаса уже подведем. Не пропустите, обнаружим знатока, который получит хрустальную сову по итогам летних игр. Ну, а в 10.00 у нас Виктор Дробыш, так что планируйте утро заранее.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 26 июня, пятница сегодня. День принесет подъем силы и желание действовать решительно. Сейчас хорошее время для решения давно назревших вопросов.
2: Ровное, чтобы раскрыть свой потенциал, важно найти баланс между уверенностью и чуткостью.
1: Тельцы, проявите хладнокровие. На любое внешнее давление лучше всего ответить четкими аргументами и невозмутимостью.
2: Близнецы, постарайтесь избегать спешки и ненужных конфликтов, тогда все развернется в нужную вам сторону.
1: Раки, пятничный вечер будет наполнен приятными эмоциями. Это ощущение придет само, без всяких специальных усилий.
2: А почему слово эмоции? Вызвал у тебя такие эмоции.
1: I don't know.
2: Ладно, окей, идем дальше. Львы, то, что кажется сегодня очевидным, при ближайшем рассмотрении может оказаться совсем другим. Будь внимательным.
1: Девы, доверяйте интуиции. Сегодня она не подведет.
2: Весы, умение превращать идеи в реальность откроет перед вами новые горизонты.
1: Скорпионы, пауза может стать самым мощным инструментом влияния там, где захочется среагировать немедленно и остро.
2: Так, стрельцы, внутренние процессы имеют большое значение, чем внешние проявления.
1: Козероги, найдите повод сделать приятное друзьям. Это станет вкладом в качество отношений.
2: Водолеи, если в профессиональных вопросах вы сможете реагировать оперативно, вы окажетесь в выигрыше.
1: Рыбы, сегодня тот самый день, когда можно проверить утверждение, что в споре рождается истина.
2: Да и вообще, ну тот самый день, друзья, пятница!

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, чемпионат мира 2026 продолжается, и там были удивительные истории. Германия уступила Эквадору, да, и взяла его с собой в плей-офф. Также из группы Е в 1-16 вышел Кот-д'Ивуар, победивший Кюрасао 2-0. Далее, группу F выиграли Нидерланды, 3-1 с Тунисом в последнем туре. С ними в плей-офф из этого квартета попали Япония и Швеция, сыгравшие между собой в ничью 1-1. В группе D Австралия сыграла в ничью с Парагваем 0-0 и тоже вышла в плей-офф со второго места. Турция вырвала победу у США на 98-й минуте, 3-2, там яркий матч был, но все-таки осталась последней в группе чемпионата мира. И по итогам завершившихся матчей третьего тура, четвертая пара плей-офф стала известна. Сборная США сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Ранее сформировались еще три пары. Напомню, ЮАР – Канада, Нидерланды – Марокко и Германия сыграет с Парагваем. А еще сегодня Норвегия с Францией сыграет в третьем туре в 22:00. Можно посмотреть матч. Есть футбольные новости, но не с чемпионата мира. Полузащитник Вендел наконец-то присоединился к «Зениту» для подготовки к новому сезону. Стало известно, что бразилец вновь не прибыл в расположение клуба к старту предсезонки. Сообщалось, что ему пригрозили штрафом 700 тысяч евро. И вот тогда он неожиданно появился на сборах. Также к «Зениту» присоединился колумбийский хавбек Вильмар Барриос. А вот защитник сборной Бразилии «Зенита» Дуглас Сантос стремительно набрал популярность во время матча третьего тура группового этапа против Шотландии. Там бразильцы 3-0 победили. По ходу встречи на футболиста подписались более 1,5 миллиона человек в соцсетях. Да, сам Дуглас провел на поле 81 минуту. Ну и в завершении Международный олимпийский комитет утвердил ски-альпинизм в программе зимних игр 2030 года, которые, напоминаю, пройдут во французских Альпах. Пока это все новости спорта. К этому часу уходим в спейс.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: Между тем мы обсуждаем Всемирный день рукопожатий, о том, какими они бывают. Теорию шести рукопожатий тоже немного уже вспоминали. Обсуждаем, а может быть, кому-то вы бы вот хотели прямо руку пожать. Не обязательно из нашего времени, а вот вообще из истории. Артем пишет: простите за видео, тут сразу приложил. Но я жму руку по-разному. На бегу пожать не успеваю, поэтому пятак, либо три пальца, как рэпер, показываю. Все нормально.
2: Андрюшка пишет: а мне нравится, как здороваются узбеки. Всегда приложат левую руку к сердцу, всегда спросят, сейчас могу неправильно прочитать, Кандайсан Болалар Кандай. Как сам, как дети. У меня тоже выработалась такая привычка: прикладываю руку к сердцу.
1: Сергей пишет: здравствуйте, Саша и Рита. Лучше всего обнимашки. Да, и, кстати, приводит пример, что вот у нас на работе руководитель Рита, с ней только обнимаемся и целуемся. Работаем с 9 утра до 10 вечера каждый день.
2: Демид пишет: доброе утро, Ретро-ФМ. В основном рукопожатие классика. Но есть на работе мужичок, он здоровается не то чтобы рукопожатие,

0: интересным. А вот представьте, ладони здоровающиеся вверх, как бы как армрестлинг. Во время такого рукопожатия происходит такой громкий хлопок, что рядом находящийся вздрагивает. Один раз я с ним поздоровался, девчонки аж подпрыгнули. Вот такое рукопожатие происходит каждое утро.
1: Мужичок с ладонью. Что он там делает?
0: С ладошкой.
1: Да.
0: Поздоровайся немножко. Галина говорит, как-то в очереди в магазине мужик напротив протянул руку для рукопожатия. Я машинально ответила. И только потом поняла, что мы вообще не знакомы. Мы переглянулись, синхронно сказали «Ой». И разошлись, делая вид, что ничего не было. Ты все не так понял.
1: Да разве?
0: Но был прикольно.
1: Ну, конечно. Разве надо прям вот быть знакомым человеком, чтобы взять и поздороваться?
0: Это вообще
1: чтобы пожелать
0: очень,
1: хорошего,
0: да,
1: дня. Ну, ему неожиданно, когда неожиданно, но еще бывает острее воспринимается. И
0: да,
1: если в этот момент вы делаете что-то хорошее, полезное, вдохновляющее, легкое, оно, знаете, оно с человеком весь день может ходить, потом сопровождать.
0: А знаете еще, как здорово будет? Вот это вообще идеально. Когда ты видишь человека, мужчина, женщина, неважно, и говоришь, здравствуйте, ой, вы так классно выглядите, или ой, какая у вас красивая, я не знаю, сумка, прическа и так далее. Есть даже огромное количество роликов, когда мужчина едет на велосипеде или на машине и просто прохожему говорит, типа, классная сумка, классно. Как меняются люди, как они улыбаются. И вам от этого тоже будет приятно.
1: Да,
0: давайте,
1: это все в наших силах.
0: Сегодня будем здороваться именно так.
2: Между тем, на ретро-ФМ. Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
9: В «Ленте».
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Если беспокоит

0: Доброе утро! На Retro.fm завершаются летние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда».
1: В каждой игре нашу команду возглавлял один из слушателей. Ну и, конечно, сегодня, наконец, мы определим, кто же из них стал лучшим игроком и кто сегодня заберет хрустальную сову.
0: Ну а для выполнения этой, безусловно, почетной миссии мы пригласили в гости телевизионного знатока «Что, где, когда», который неоднократно получал индивидуальные награды за великолепную игру, который доказал, что знатоки «Что, где, когда» могут выглядеть как настоящая голливудская звезда.
1: Это абсолютно точно. Девчонки, смотрите потом фотографии.
0: С нами Юрий Филиппов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Мы сразу же начнем спрашивать про вашу биографию, Юрий. Вы дебютировали в клубе в 2017 году и в последнее время выступали в одной из самых мощных команд под руководством Максима Поташова. Такой вопрос. Как изменилось ваше внутреннее ощущение за столом за эти годы? И в чем отличие вот капитанского стиля Поташова от работы с другими лидерами?
2: Как изменилось? Сначала, конечно, было все очень волнительно, и даже сложно было вспомнить, что происходило на игре.
0: Как прострации, да?
2: Как прострации, да-да-да. Вот, со временем стало как-то все размереннее, и исчезла паника в те моменты, когда команда, бывает, проигрывает.
0: Ну да-да-да.
2: Там счет какой-нибудь угрожающий 1-4, а ты сидишь уже спокойно уверенный, знаешь, что в целом вы справитесь и выйдете из любой ситуации, хотя бы, ну, какой-то приличный счет проиграете, но не позорно.
0: Ну да-да. Да, ну а вот, собственно, насчет капитанского стиля Максима Поташова, да и вообще, какая атмосфера внутри команды? Ну расскажите, вот хотим инсайды.
2: Инсайды. Капитанский стиль у Поташова очень, опять же, да, спокойный, уверенный и совершенно не свойственно нашей команде громко говорить, как-то выпячиваться, потому что мы все работаем слаженно. Даже не работаем, мы играем слаженно.
0: Понятно. А вот скажите, это командная игра, да? Сейчас вот такой необычный формат тройки игроков, да? Вот всех смешали, все друг друга помогают, иногда по счету не очень помогают, получается, да? Как вы относитесь к этому новому формату, вот тройками? Насколько вам комфортно? Вообще, ваше мнение?
2: Здесь я старовер. Я честно заявляю об этом. Да, потому что мне очень комфортно в команде Поташова, и мы с командой проводим довольно много времени вместе, и мы любим там посидеть, поговорить и сходить куда-нибудь поесть вкусно. А в тройках получается, что как в том фильме, что все друг к другу привыкли, а тут бац, вторая смена. То есть все вроде друг друга знают, но сыграться настолько же хорошо, как с командой, тройками, мне кажется, пока сложно.
0: А какая, вот, считаете, вот тройка, ну, the best of the best? Вот, например, на данный момент

0: Или, может быть, у вас есть представление со всех времен, за 50 лет, что где когда, собрать вот непобедимая тройка, какая бы была, по вашему мнению?
1: Сложный вопрос. Мне кажется, так вот надо...
0: Сходу не ответить,
1: да. Нужно... Минуты даже не хватит. Нужно сидеть, анализировать, смотреть.
2: А вот кого вы бы позвали к себе в тройку?
0: Вот вы и еще двое, пожалуйста.
1: Я бы, наверное, позвал... Наверняка позвал бы брата, Дмитрия Филиппова, чтобы мама не расстраивалась. Да не, на самом деле...
0: Золото сын.
1: На самом деле, Митя играет очень хорошо, и с ним, поскольку мы много времени провели вместе, с ним не нужно сыгрываться.
0: И так уже на одной волне, конечно.
1: Да, дальше бы, думаю, выбрали бы, кого позвать третьим.
0: Вдвоем, то есть, вы бы решили.
2: Семейное такое решение. Семейный совет. Ну что, кого зовем?
0: В братском совете. Братство Филипповых решило. Хорошо, ну а братья мы еще отдельно тоже поговорим. 100%. Безусловно. Да, ну а что, сейчас узнаем свежие новости, и после этого продолжим нашу беседу с телевизионным игроком «Что, где, когда» Юрием Филипповым. Не пропустите. Итак, актуал от Вадима Ривмана. Давайте послушаем.
3: Да, о новостях расскажу. Доброе утро. Итак, в очередях перед Крымским мостом скопилось более 2000 автомобилей. Об этом сообщает информационный центр о ситуации на подъездах к переправе. Со стороны Керчи находится 1300 машин. Время ожидания в очереди превышает 3 часа. Со стороны Тамани скопилось более 700 автомобилей. Время ожидания около 3 часов. Напомню, что каждую машину перед въездом на Крымский мост досматривают вручную. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 660 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Дроны были сбиты в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Астраханской, Орловской, Воронежской, Рязанской, Тульской, а также Липецкой, Калужской областях, в Крыму, в Московском регионе, а также над Азовским и Черным морями. Сколько именно беспилотников нейтрализовали в каждом из регионов, не уточняется. Сведения о погибших или пострадавших россиянах после землетрясения в Венесуэле не поступало. Об этом сообщили в российском посольстве в Каракасе. В дипмиссии уточнили, что обращений от граждан России в связи с последствиями стихийного бедствия тоже не было. Сильные подземные толчки, напомню, произошли вечером 24 июня. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли 235 человек, а пострадали более 4300. В Италии российская шахматистка Валерия Клейменова стала чемпионкой мира, причем титул она завоевала досрочно. В 10 партиях спортсменка набрала 9,5 баллов и за тур до окончания состязания гарантировала себе первое место. Клейменова стала лучшей среди девушек не старше 18 лет. Известно, что чемпионка из Новосибирской области имеет спортивный разряд мастера спорта. 2 года назад Валерия завоевала титул чемпионки Азии в своей возрастной категории. Ночь свадеб прошла в российских регионах. ЗАГСы сегодня продлевают время работы, чтобы зарегистрировать браки в магическую дату 26.06.26. Первые церемонии уже прошли в Туле. Главными площадками стали Кремль и дворец бракосочетания. Всего в этот день союзы заключат тысячи пар со всей страны. Только в Москве официально появятся почти 2000 семей. В Екатеринбурге волшебную дату выбрали более 1000 молодых пар. Сегодня ЗАГСы готовы регистрировать брак весь день в режиме нон-стоп. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85.77. Далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ваша любимая первая смена продолжает свою работу. И сегодня подводим итоги летних игр нашего радиоклуба «Что, где, когда».
1: Да, друзья, у нас в каждой игре, вы прекрасно помните, был капитан, ответственный за нас, за команду. Но сегодня кто-то из наших капитанов получит свою долгожданную хрустальную сову.
0: А выбирать этого кого-то будет наш специальный гость из телевизионного клуба «Что, где, когда». Юрий Филиппов сегодня с нами. Доброе утро, Юрий.
2: Доброе утро.
1: Прямо из телевизора к нам пришел.
2: Вас из телевизора на радио.
0: Передают, да. Юрий, ну, давайте так, без лишних преувеличений. У вас, конечно, за годы игры в «Что, где, когда» великолепные результаты. Для молодого знатока, мы вас считаем молодым знатоком.
1: О, да.
0: Спасибо. Некоторые еще считают молодым и красивым. Я не буду говорить, кто из нас. Да, вы и раунды блестяще выигрывали. Вы и суперблицеры, что вообще очень немногим удавалось «Что, где, когда». Ну, скажите честно, много тренируетесь. Есть какие-то интеллектуальные разминки свои, секретики? Поделитесь.
2: Ну, делиться секретами, мне кажется, не стоит. Особенно такую большую аудиторию, а то все будут хорошо играть.
0: Друзь записывает такой, да-да-да, это попробуем, хорошо, это уже, да, проходили.
2: Друзь специально встал с утра пораньше, чтобы нас послушать, да.
0: Будильник на 9.27.
2: На самом деле, я думаю, что таких прямо тренировок в настоящее время нет. То есть, все началось со школы.
0: Пожалуйста.
2: Я начал играть в прошлом веке. Так получилось, да. Не очень коррелирует с молодым, конечно, но... Так и было. Нас собрали в школе, мы хорошо играли, мы 3 раза в неделю тренировались. И, наверное, это дало результат в том, что ты начинаешь чуть-чуть по-другому мыслить, чуть-чуть по-другому воспринимать информацию, что-то интересное подмечать. Ну, вот как-то...
0: Постепенно,
2: да. Ну, и, конечно, да, мы там тренируемся, поигрываем что-то вот вне телевизора, чтобы просто не терять и форму, и как-то не терять взаимодействие с партнерами.
1: А вот как часто у вас это происходит? Ну, примерно.
2: Ну, примерно, я думаю, что раз в 2 недели, да, и где-то раз в месяца в 3 мы выбираемся командой куда-нибудь в другой город поиграть, чтобы вот был полноценный выезд, чтобы провести совсем уж выходные вместе.
1: Ну, да, я прям представляю эти унизительные для других команд выходные. Приехали, ворвались. Во, да мы просто тут мимо проходили, разгромили там кого-то, небось. И все-таки, ну, приехали.
0: Потом еще в караоке обязательно после победной игры. Хорошо.
1: Да, Юрий, вы просто самородок для биржи труда. И я сейчас зачитаю. Значит, что нам сказали эти наши интернеты? Вы были экспедитором, стропольщиком, комиссаром студенческого отряда, собирали вышки в Заполярье, клали рельсы на севере. Нашлось даже место для съемок для каталога одежды, где вы были в роли мужской модели. Тут вообще ничего удивительного.
0: Согласен.
2: Без головы.
0: А зря.
1: Голова играла в этот момент.
0: Что-то не досмотрели они.
1: Как так вышло, что в итоге вы попали в «Что, где, когда», там, я не знаю, на подиум в Париж, например, не ушли без головы?
0: Как такой выбор сделали в жизни?
2: Ну, потому что все со школы же закладывается. Если в школе начал играть там, на каком-то районном уровне, то, разумеется, твоя мечта попасть в телевизор, и как-то ты постепенно к этому идешь. И не было серьезных предпосылок, чтобы этот вектор мечты сместился куда-нибудь.
1: Даже в тот момент, когда говорили, слушайте, ну вот поверните чуть-чуть, вот так взгляд вот туда, вот кофту поправьте, не было, да?
2: Не было.
1: Вот, понимаю. Вот
0: я же еще
1: люди.
0: И думать умею, сказал в этот момент Юрий, да, и пошел поступать в университет. Ненадолго прервемся, и впереди самое главное. Ребята, мы назовем победителя летних игр нашего радиоклуба «Что, где, когда», и поможет нам в этом знаток из телевизора Юрий Филиппов. Не пропустите.

0: 11 на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро и классной пятницы, друзья. Сегодня мы подводим итоги. Итоги летних игр в нашем радиоклубе «Что, где, когда».
2: И буквально через минуту мы узнаем, кто же этот капитан, который станет обладателем главной награды «Хрустальной совы».
1: Конечно, такую важную миссию мы не могли возложить на себя. Мы позвали эксперта из телевизионного клуба «Что, где, когда». С нами Юрий Филиппов. Еще раз доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, волнительный момент настал.
2: Подожди. Надо сначала... Тогда человек начинает понимать, что волнительный момент, правильно?
1: Ты так доведешь человека, он больше не придет. Просим вас торжественно объявить имя обладателя «Хрустальной совы» летних игр 2026.
4: Обладателем «Хрустальной совы» летних игр радиоклуба «Что, где, когда» 2026 года становится Руслан Баранко из Новосибирска.
1: Поздравляем!
2: Руслан возглавлял нашу команду и смог найти тот самый правильный ответ.
1: А почему бы не вспомнить, как это было? Итак, победная игра. Пожалуйста, давайте послушаем. Сегодня в игре участвует Руслан. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Если получается, сегодня мы вручим вам 4000 рублей от Ретро-ФМ.
5: Давайте попробуем.
1: Итак, вопрос.
6: Внимание, вопрос. Как зовется маленькая скотинка, обладающая божественной ножкой, способной довести окружающих до глубокого обморока?
1: С самого начала включился в активное обсуждение и предложил свою версию, которая в будущем и приведет его к победе.
5: Образное выражение, да? Скотинка. До обморока.
1: До обморока.
5: Типа, может быть, божья коровка?
1: Божья коровка? Интересно. Когда предстояло сделать решающий выбор, он доверился капитанскому чутью и правильно сделал. Как зовется маленькая скотинка, обладающая божественной ножкой, способной довести окружающих до глубокого обморока? Итак, Руслан?
5: Ну, я не знаю, мой ответ — божья коровка.
1: Давайте примем, послушаем правильный ответ.
6: Внимание, правильный ответ. Эту божественную скотинку, парализующую своих врагов жидкостью, выделяемой из ножек, мы называем божьей коровкой.
1: Ну, мощно. Уверена.
2: Вообще, новый факт мы узнали. Юрий, поздравьте, пожалуйста, нашего победителя. Ну, конечно, пожелайте ему что-нибудь.
1: У нас на связи Руслан. Алло, вы здесь?
5: Алло, я здесь, да, здравствуйте.
2: Руслан, вас поздравляем!
5: Спасибо.
4: Руслан, поздравляю вас с «Хрустальной совой». Это было очень здорово, был действительно нелегкий выбор. И, если честно, я даже сам не знал факт про то, что божья коровка так коварна со своими врагами.
3: Поражает.
4: Поразительный факт. Надеюсь, что вы продолжите играть, и надеюсь, что эта «Хрустальная сова» будет для вас не последней.
5: Да, я тоже надеюсь. Спасибо вам.
1: Спасибо, Руслан, и с победой вас еще раз. Ну, а мы что, выражаясь языком «Что, где, когда», музыкальная пауза. А потом продолжим наше утро с Юрием Филипповым. Поговорим еще отдельно про семью.

0: Доброе утро, отличной пятницы. Если кто-то пропустил, ребята, сегодня мы завершаем летние игры в радиоклубе «Что, где, когда».
1: И хрустальную сову в итоге получил Руслан Воронко из Новосибирска. Ну, а поздравил его с этим ярким событием в эфире «Первой смены» игрок телевизионного клуба «Что, где, когда» Юрий Филиппов. Юрий, еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, я, конечно, не могу не спросить об одной очень важной теме. Мне она особенно близка. Вы как-то сказали, что являетесь ярым поклонником мультсериала «Гриффины» и франшизы «История игрушек». Угу. И даже однажды, что вы завалили экзамены в институте, потому что были заняты просмотром всех сезонов «Футурамы». Я вас понимаю, я жуткий фанат сериальный. Я могу вообще не спать. И вот,
2: знаем.
1: Вот это вот все. Что посоветуете посмотреть слушателям на данный момент? Может быть, есть какой-то сериальчик,
0: как эксперт, судя по всему, да. Вот посоветуйте от себя. Что последний посмотрели?
3: Сейчас смотрю «Детство Шелдона». Только-только добрался. А если так углубиться чуть-чуть в историю, мне очень понравился наш отечественный сериал, называется «Начальник разведки».
0: А можно рассказать подробнее?
1: Вообще все рассказать. И «Детство Шелдона», кстати, не хуже, чем «Теория большого взрыва»? Потому что я побаиваюсь смотреть.
3: Как будто бы не хуже.
1: Не хуже, да?
0: Попробуем.
1: Ну, все, если вы сказали, смотрим.
3: Так вот, а «Начальник разведки» — это про товарища Фитина, который возглавлял десятилетиями советскую разведку, начиная, сейчас боюсь ошибиться, но примерно с там, конца 20-х годов и до конца 40-х.
1: Что планируете прогулять, когда будете смотреть сериал следующий?
0: Ну, только же не очередную игру «Молодимся в охотничьем домике».
3: Не, стараюсь совмещать как-то, ничего не прогуливать и пытаюсь успевать все.
0: Отличник Юрий Филиппов. Так, ну давайте немного о семье поговорим, о семье Филипповых.
1: Мы уже немножечко начинали.
0: Да, в охотничьем домике сейчас играет и ваш родной брат Дмитрий. А есть ли между вами вот какая-то братская конкуренция? Есть ли вот битва, может быть, неофициальное противостояние, там, кто больше раундов взял? Ну и, по вашему личному мнению, ну, кто круче? Да, Сталлоне или Шварценеггер? Как у вас семейство развивается?
3: Ну, Сталлоне и Шварценеггер как будто бы не братья. Ага. Круче, не знаю. Мы немножко разные, хоть и довольно сильно похожие. И я надеюсь, что мы как-то в разных областях преуспеваем, поэтому такого прям соревнования нет. Есть какие-то показатели, как вот те же там выигранные «Хрустальные атомы», но Митя просто меньше играет, у него пока меньше. И я стараюсь, чтобы у меня был некоторый запас, некоторый перевес.
0: Говорит маме Митя: ой, все, больше у него «Хрустальных атомов». Спасибо, брат.
1: Есть что-нибудь, когда вы вместе собираетесь всей семьей, и вот два брата сидят, и вот это вот родители говорят: вот они опять про свое «Что, где, когда» говорят.
0: Или у вас дома наоборот, это такая тема, мы там не играем.
3: Не табуировано, нет, не табуировано, но мы стараемся все-таки родителям, совсем родителей в тоску не погружать, обсуждая наши какие-то внутренние дела. И несмотря на то, что мы оба живем в Петербурге, мы довольно редко видимся, потому что оба взрослые, и зачастую, когда идет серия, мы пересекаемся по большей части в в охотничьем домике и его окрестностях. Такие: ну, какие новости за неделю? Что произошло, да?
1: Матери, привет.
0: Класс. Да-да. Да, ну что, друзья, я напоминаю, мы подвели итоги летней серии игр на Ретро-ФМ. С нами был сегодня Юрий Филиппов. Давайте так, в следующий раз с братом приходить. Мы на четверых устроим.
1: Всей семьей.
0: Да, всей семьей. Выберем за лучшего знатока, наверное, уже осенних игр на Ретро-ФМ. Вам мы желаем получать как можно больше хрустальных атомов и обязательно добраться до «Хрустальной совы», потому что мы лично с Ритой считаем, что вы ее заслуживаете.
1: 100%.
3: Спасибо большое. Будем копать.
1: Приходите еще. Друзья, ну а сегодня вечером в пятницу смотрите на Первом канале в 21:45 по московскому времени очередную игру телевизионного клуба «Что, где, когда».
0: Ну а мы с вами не прощаемся, потому что у нас впереди еще один очень важный гость. Всем хорошей пятницы. Оставайтесь в компании «Ретро-ФМ».

0: столице 10. Начинаем самый интересный час на Ретро FM. Час с Дробышем в первой смене. Но перед этим несколько приятных минут с Вадимом Ривманом. Новости на Ретро FM.
1: Да, здравствуй. На разогреве, да. Привет. Доброе утро. Итак, Минтранс предложил закрепить биометрическую посадку в самолеты на законодательном уровне. В ведомстве рассчитывают уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что инициативу могут начать обсуждать не только в правительстве, но и в парламенте. Запустить такой механизм предлагают уже в этом году. С 1 июня, напомню, ускоренную предполетную проверку с помощью единой биометрической системы уже проводят в Шереметьево и Пулково. В эксперименте участвуют рейсы Аэрофлота между Москвой и Петербургом. С 1 июля в России вводится новый механизм для проведения электронных сделок с недвижимостью. Он сделает их значительно безопаснее. Подтверждение личности теперь будет проводиться с помощью биометрии, системы распознавания лиц и записи голоса. А об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Процесс подписания документов дистанционно будет включать сверку текущих биометрических данных гражданина с информацией, ранее внесенной в единую базу данных. Это гарантирует, что договор подписывает именно тот человек, который в нем указан. Оборот российского рынка общепита с 2023 по 2025 годы вырос почти вдвое, примерно с 3 до 5 триллионов рублей, об этом пишут сегодня ведомости. При этом рентабельность бизнеса за тот же период снизилась на 1%, с 9 до 8%. По словам экспертов, на рентабельность ресторанного бизнеса влияют растущие расходы на продукты и снижение покупательной способности населения. Международный олимпийский комитет впервые начнет выплачивать спортсменам деньги за участие в Олимпийских играх. Каждый спортсмен, получивший право выступить на Олимпиаде, сможет рассчитывать на грант в 10 тысяч долларов. Уже в этом году выплаты смогут получить около 14 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич привлек внимание публики необычным видео. В соцсетях он исполнил народный танец в компании человекоподобных роботов, облаченных в традиционные сербские костюмы. Этим роликом глава государства не только продемонстрировал связь современности с национальными традициями, но и напрямую обратился к гражданам с призывом прийти на митинг перед зданием Скупщины парламента Сербии 27 июня. В обращении Вучич особо выделил молодежь, подчеркнув, что именно ей предстоит определять будущее страны. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85.77. А далее первая смена Ретро FM. Всем отличного дня.
0: Доброго пятничного утра всем, кто с первой смены на Ретро FM. Сегодня у нас в гостях человек, о котором мы на Ретро FM вспоминаем едва ли не каждый час. Он подарил нам часики, рассказал, каким непростым может быть одиночество. Его хиты гремели на Евровидении. Один из самых успешных композиторов и продюсеров современности Виктор Дробыш сегодня в первой смене на Ретро FM. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро! Мне понравилось, он подарил нам часики. Как только зашел, понимаешь, сразу же, это вам часики.
0: Так, слышали?
3: На самом деле у нас такой вопрос. Очень классно, что вы добрались. Мы очень рады. Но у нас к вам один есть вопрос, как к профессионалу. Вот у нас есть один знакомый.
0: Хороший знакомый.
3: Очень хороший знакомый. Он очень талантливый, но скромный. И вот у него скоро юбилей. Такой, 60 лет.
0: Красивый, да.
3: Вообще человек прекрасный. Пишет музыку. Людей в звезд превращает, исполнителей. Но не знает, как праздновать день рождения. Вот вы бы как, например, отпраздновали свой день рождения?
2: А я бы взял в кругу друзей, собрался скромненько, взял музыкантов любимых, и кто захочет, выходил бы, играл чего-нибудь. То есть посвятил бы этот день друзьям, семье и музыке.
0: Отличный план. Скажите, а в этом
3: хороший
0: году не
3: план.
0: Планируете такого?
3: Завтра, например, нет мысли так сделать?
2: Чего бы мне завтра такое не сделать? Мне же 60 лет не на Ретро FM будет сказано.
0: Вот с наступающим не поздравляю, да, но как круто, что все-таки за день до такого классного, важного события в жизни вы выбрались. Ну, мы вас просто вот приветствуем аплодисментами, поздравим в свое время. А сейчас просто радуемся, что вы здесь.
2: А вам огромное спасибо, потому что где, как не здесь, оказаться за день до своего 60-летия.
3: Ну,
2: нет, в лучшем смысле этого слова. Да.
0: А скажите тогда, друзей собрать, во что это превратится? Что за проект намечается? И когда, куда можно сходить?
2: Сходить можно 18 октября в Лайф-арену, где будет 18 друзей Дробыша.
0: Да, звучит уже интригующе.
2: Да. Поэтому там все будет.
3: А кто, вот можно назвать некоторых, кто будет?
2: Но самое главное, что будет две таких группы артистов. Одни те, которые сделали меня известным. Это тогда? Валерия, тогда, да. Лепс, Стас Михайлов, Слава. А будут мои друзья, мои любимые певцы Мот, Мэри Гу, Клава Кока, Лагучев. То есть те, кто куют, доковывают мою славу сегодня. Я им очень благодарен, и я очень благодарен, что они согласились прийти. Хэттерс.
0: О, знаем, любим. Да. Кстати, о тех, кто кует славу вот сейчас, славу нашего гостя-продюсера, мы поговорим еще обязательно отдельно.
3: Чуть-чуть попозже, да.
0: До дня рождения там сколько? Несколько часов остается, скажите. Ну, а бывали какие-то случаи? Вот кто первым вам звонит обычно? Может, там в первую, одну минуту первого не дает поспать и такой: здравствуйте, Виктор, что это вы спите? У вас юбилей вообще-то сегодня. Есть такие среди звезд?
2: Почти все стараются позвонить в ноль, потому что это гораздо лучше, чем звонить утром. Но хотя я всегда просыпаюсь рано, потому как все-таки 60 скоро. В это время уже...
0: Что-то походить, пошуршать.
2: Нет, а это моя хоккейная привычка. У меня хоккей всегда в 8, и поэтому я часто там 3 раза в неделю встаю в 7.
0: А вот это правильно.
2: И я такой гордый, когда я в 10 утра уже где-то встаю в душе после хоккея, я думаю, а коллеги только легли.
0: Красиво. Друзья, к нашему разговору мы еще вернемся. Но сейчас один из тех хитов, которые наш гость Виктор Дробыш создал много лет назад и который поет вся страна по-прежнему. И сегодня Валерий и Стас Пьеха. «Ты грустишь» на Ретро-ФМ.

0: Здесь Саша и Рита, это Retro FM, где звучат хиты, проверенные временем. А сколько из них написал наш гость, наверное, уже и не сосчитать. Композитор Виктор Дробыш сегодня в первой смене. Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Всем доброе утро! Доброе утро.
0: Давай тебя по-честному, Виктор. Вы своей музыкой вот столько людей знаменитыми сделали. Кто был звездой, еще звездней стал. Но вот вы же еще и молодых исполнителей берете и выковываете из них звезд. А вот можете рассказать о своих новых проектах, о молодом поколении звезд, которых вы сейчас поддерживаете?
1: Ну, наверное, самое главное сегодня — это звездочка Марфа. Она год назад стала моей артисткой. По обоюдному согласию. И мне кажется, за год мы очень многого добились. И сегодня я могу сказать, что это уже певица, которая занимает достойное место на нашем музыкальном небосклоне. Это, конечно же, Стас Пьех, который вечно молодой. Для меня он, как знаете, для отца сына, он для меня всегда будет ребенком. А это, конечно, Айван. Еще есть несколько проектов, только-только начали, это «Подари» и «Элис». Это совсем юные девчонки. Вот, поэтому нужно оставаться. И есть несколько проектов, которые мы делаем на Западе, и они тоже продвигаются. То есть, короче, молодежью надо заниматься, чтобы не быть такой брюзгой и не вспоминать, как это мы когда-то там играли маленький кораблик и могли и в регги, и рок-н-ролл, а вот сейчас... Вот самое страшное — это переходить в это. Ну, поменялась музыка. Ну, стало в музыке меньше музыки. Стали читать стихи под бочку. Ну, хорошо. Ну, значит, тоже надо с этим поиграться. Потом что-нибудь поменяется, мы тоже будем меняться.
0: Как учили
1: нас,
0: время.
1: Как учила нас группа Queen, которая всегда менялась и всегда была в тренде.
2: А вот еще мы знаем, что вы недавно собрали «Лужники» с Султаном Лагучевым. И там была премьера песни «Роза черная». Хотим подробности.
1: А вы знаете, да, проиграл ему наспор, говорю, слушай, ну вот там что-то слабо-слабо, играли в нарды и в свободное от студии время. И я говорю, ну хорошо, я беру гармошку, поехали, Патрики, Лужники. Я говорю, Патрики, пошло, поехали в Лужники. Поставили колонку, я на нее сел, заиграли. И собралась куча народу, и полетели миллионы в ТикТоках и везде. И, кстати, очень неплохо.
0: Песня
1: даже
0: залетела, да?
1: Да, да, меня даже теперь на какие-то каналы приглашают и говорят, Виктор Яковлевич, а можно с гармошкой?
0: Такого, Дробыша, мы еще не видели.
1: Такого еще не было, да.
0: Да, ребят, у нас сейчас время любимых хитов, проверенных временем. А затем нашего гостя ждет игра «Фейк-контроль». Разберемся, где правда, где ложь. Вы, кстати, можете поучаствовать. 8-495-23-24-88,3.

0: Фейк-контроль.
1: Первые смены.
2: Доброе утро, Саша и Рита на местах. И в нашей гостеприимной первой смене композитор, продюсер, настоящий хит-мейкер Виктор Дробыш. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: И к нам присоединяется Аня из Москвы, потому что сейчас будет фейк-контроль. Ань, здрасте.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе.
4: Давайте для всех напомню еще разочек. Мы читаем три факта. Что-то из этого правда, что-то из этого мы вообще взяли и придумали. Ань, вы пытаетесь отгадать, что мы придумали. Ну и, соответственно, три правильных ответа. 5000 рублей, 2 правильных ответа, 3000 рублей. И один правильный ответ – наша фирменная термокружка, за которую частенько все борются больше, чем за деньги на маркетплейсе.
2: Да, сначала участница говорит, правда или ложь, а дальше мы у гостя уточняем. А то, знаете, все Википедии и чатики, они умеют врать. Мы будем у вас уточнять, правда это или ложь. Ну что, Ань, вы готовы?
5: Готова, круто.
4: Погнали.
2: Хорошо, поехали. Итак, Виктор Дробыш – большой любитель игры в хоккей и даже играет за хоккейный клуб «Спартак».
5: Я думаю, это правда.
2: Так.
3: А вот как тут рассудить? Я большой любитель игры в хоккей, но...
2: Это есть.
3: Но болельщик «Динамо» и вообще за «Динамо», и я вообще в динамовском клубе.
2: Моя кровь динамовская.
3: Поэтому вы даже и не говорите такие вещи, как «Спартак».
2: А вот мы и проверили.
4: Пу-пу-пу.
2: Да, на минное поле завели.
3: Но пол ответа-то было правильно.
2: Да давайте засчитаем.
3: Давайте засчитаем.
4: Потому что любят играть в хоккей.
2: Конечно.
4: Хоккеист
2: и в душе, и на деле, на практике.
4: Да. Идем дальше. Виктор Дробыш в 6 лет самостоятельно пришел в музыкальную школу и поступил в класс фортепиано. Правда или ложь?
5: Правда.
3: Солнышко, конечно, правда. По-другому и быть не могло.
4: Слушайте, а как вообще это было? Можно в двух словах?
2: Да-да-да.
4: Ведь то есть не родители, никто.
3: Да, при этом уже я уже балбесом был в это время. Я ходил в сапогах в резиновых, мерил лужи. Нормально, да, занятие? А у нас в Колпино все было стройка. Вот одна сплошная стройка. И мы так кайфовали. Для детей это мы были как в лунопарке каком-то. И вот соседи пошли с бабочкой поступать, там мальчик. И я говорю, а я с вами.
2: По приколу, да?
3: Да, по приколу, через все Колпино пришел и поступил. Это длинная история, не для утра, а вообще взял и поступил.
2: Ну, драматичная
3: такая история. И это произошла, да, вот такая вот переломная ситуация в моей жизни.
4: Вот так.
3: Правда,
4: вот.
3: Потом получил ремня от мамы, потому что она по Колпино бегала, меня искала.
2: Ну, как будто рановато, это в 6 лет человеку самому из дома в
3: мне,
2: поступать,
3: мне
2: да?
3: уже было почти 7.
2: А это другой разговор,
3: дней
2: конечно.
3: Семьи, так что я был уже достаточно взрослый.
4: Это самостоятельный, первый раз, адекватный человек. Когда ремня дали за то, что он пошел в музыкалку, а не то, что не пошел. Мне наоборот было.
2: Да, по пальцам били еще. Так, у нас третий факт есть.
4: Факт.
2: А можно попросить вас, Виктор, лично его зачитать, да, для Ани, пожалуйста.
3: В начале 90-х годов Виктор Дробыш играл на клавишных в группе «Король и Шут».
2: Как думаете?
5: О, такое возможно. Я думаю, что пусть будет. Правда.
3: В начале 90-х я играл песню «Русский, неспокойная судьба». И очарована, околдована. Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Ну, вы
3: где я и где «Король и Шут»?
5: Ну,
2: да кто его знает? Вот если вот наушники снять и...
3: У меня просьба, если вы хоть как-то хотите меня поздравить с днем рождения, отдайте Ане кружку.
2: Ань, а вы хотите кружку?
4: Хотите кружку?
5: Очень хочу. Очень.
4: Ну, все тогда.
2: Ань, вас поздравляем. Да, вам достается фирменная термокружка от Retro FM.
5: Спасибо.
2: Ну а мы совсем скоро продолжим разговор с почти юбиляром Виктором Дробышем. Пишите ваши вопросы в соцсетях Retro FM.

0: FM. Саша и Рита на местах, и эту пятницу мы проводим с очень талантливым, улыбчивым и весьма влиятельным человеком. Продюсер Виктор Дробыш сегодня на Ретро FM. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Когда-нибудь говорили, какой влиятельный человек к нам зашел в конце.
0: Поставь, пожалуйста, из «Крестного отца» мелодию на подушечку. Виктор, ну, вы человек известный. Да что там, популярный.
1: Проводи время с семьей.
0: Постоянно в разных телепроектах участвуете. Вот есть же такое выражение, владелец заводов, газет, пароходов. Ну, я думаю, тогда должно быть и выражение «Владыка фабрик».
2: О, да.
0: Ну, сколько их было? Мы, конечно, хотим поговорить про любимую фабрику звезд.
1: Да. По-моему, самый лучший музыкальный проект, который
2: вот
1: может действительно
2: сколько
1: родить звезду.
2: Сколько вы взрастили талантов.
0: Да.
2: Вот скажи честно, вспоминаете это время? Скучаете по нему?
1: Ну, очень скучаю. И считаю, что это, наверное, одно из самых загруженных моментов в моей жизни. Mm-hmm. И самых счастливых, и самых судьбоносных. Для меня в том числе. И для многих ребят, которые сегодня уже не ребята,
2: конечно,
1: а взрослые артисты.
2: К нам это приходило точно очень много ваших выпускников.
0: Недавно «Колдун» привет
2: «Колдун»
0: вам передавал.
2: «Колдун», привет, да.
0: Да-да, вспоминал.
2: У нас много
0: очень,
2: было.
0: С большим теплом, да. Ну вот, хочется спросить.
2: Да,
0: у нас Андрей из Твери спрашивает. За кем из фабрикантов вы следите сейчас? Ну и про кого можете сказать? Вот этим артистом я особенно горжусь.
1: Ну, вот мой самый первый артист, это Стас Пьеха. Мы его уже сегодня упоминали.
2: Да. Мы за эфиром его упоминали, друзья. Он потрясающе поет. Вот прям честно хочу сказать, был у нас в том году на корпоративе, я была просто в шоке.
0: А дайте ему сейчас позвоним.
1: Он, кстати,
0: он как будто
1: красивый.
0: Вот уже за нашим столом сидит, правда,
1: сильный,
0: только говорит.
1: Мужественный, угу, хорошо поющий, настоящий мужчина. Слегка порочный. Вот угу, так, как это
2: надо
1: и должно быть, да. В нем есть все составляющие быть звездой. И он таковой и является. Поэтому я им горжусь больше всего. А, вообще их много. Группа «Челси», помните, «Самая моя-моя», «Сагдиана», «Зара». И вообще много было у нас. Наталья Подольская, «Спозна», как она жахнула тогда.
2: «Спозна».
0: Да. За поддержку.
1: А вот, можно на рыжу вот вас, пожалуйста, кастинг на «Фабрику звезд». «Поздно» и дальше.
2: Давайте лучше по пьехе пройдемся.
1: Ну тогда ты грустишь.
0: Но ты грустишь. Мы уже слушали сегодня, хотя, признаюсь честно, это далеко не последний хит, который мы услышим в первой смене, созданный Виктором Дробышем. А еще через несколько минут услышим битву композитора искусственного интеллекта в нейрохите на Ретро FM. Не пропустите! Почти половина одиннадцатого в столице. Новости на Ретро FM. Вадим Ривман.
3: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в этом году семьи с двумя и более детьми могут получить налоговый вычет за занятия спортом, а также за продажу жилья. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Подать заявление на возврат части уплаченного НДФЛ можно на портале Госуслуги или в отделе МФЦ с 1 июня по 1 октября. Кроме того, по-прежнему действует вычет за сдачу ГТО. В этом году получить его стало еще проще. Как рассказал Чаплин, раньше, чтобы получить этот вычет, требовалось пройти диспансеризацию.

регистрацию, а теперь достаточно предоставить просто итоги профосмотра. Помимо этого, в этом году работающие родители имеют право на имущественный налоговый вычет, если семья, где растут два и более ребенка, покупает большее по площади жилье, то она освобождается от уплаты НДФЛ. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, так говорится на сайте визового центра. Уведомление об изменении сроков отображается только для заявителей, которые выбирают для подачи документов Москву. При этом, напомню, визовые центры также работают в Санкт-Петербурге и Архангельске. Ранее максимальный срок рассмотрения обращений составлял 40 дней. Российская сторона временно приостановила сертификацию продукции всех армянских предприятий. Россельхознадзор сообщил, что наложены ограничения на последние две компании, поставлявшие рыбную продукцию в Россию. Напомню, ранее наша страна ввела временные ограничения на ввоз ряда армянских товаров. Под запрет попали, в частности, овощи, фрукты, сухофрукты, цветы, отдельные категории алкогольной продукции, минеральной воды. Меры действуют до устранения выявленных нарушений фитосанитарных и потребительских требований. Предстоящей ночью свой главный праздник отметят столичные выпускники. Основной площадкой в этом году правительство Москвы выбрало ВДНХ. Эта локация станет одной из главных точек притяжения. На площадке соберутся свыше 50 тысяч выпускников, их родителей и учителей. Грандиозной, по словам организаторов, будет и сама сцена. До самого рассвета вчерашних школьников своими хитами будут поздравлять популярные исполнители разных поколений, в том числе артисты, которых выбрали сами 11-классники. Еще курсы валют: доллар 75.63, евро 85.77, а далее первая смена на Ретро FM. Я желаю вам хорошего дня.

0: Доброе утро!
1: Здрасте, здрасте.
0: Одиночество, скука. Мы как-то услышали в одной известной песне и решили побеседовать с ее автором лично. Виктор Дробыш сегодня с нами. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Так, ну что, а сейчас мы будем играть в нейрохит, игрушку, которую мы играем каждое утро. Все очень просто. Мы взяли некие известные хиты, отдали на растязание нейросетке. Ага. Вот, соответственно, она полностью поменяла музыку. Мы еще сами не знаем на какую. А слова остались прежними. Ну и ваша задача отгадать, что ж такое она там нам нахитрила.
0: Итак, хит номер один, поехали.
1: Слушай.

0: Ну что, кто это?
1: Сейчас где-то Кристина Арбакайте.
0: За сердце хватается.
1: Смотрит на себя и думает, что с ушами происходит. Почему они краснеют?
0: Конечно, это Кристина Арбакайте. У нас есть второе испытание. Не менее известный хит.
2: Это будет серьезно.
0: Да, и исполнитель. Итак, 3, 2, 1, поехали.

0: Мне очень нравится ударение в этой песне. Итак, это хит.
1: А я не понимаю, не знаю, что это за песня.
0: Серьезно?
1: Что-то не понимаю, про часики какие-то.
0: Сейчас Иосиф Пригожин. Я не понимаю, как вы позволили себе вообще взять. Сейчас приедет в студию, он знает наш адрес. И за такие вещи...
1: Сейчас появится Иосиф и скажет, будет. Так, плагиат, тут все что-то... Кто-то на радио, представьте, услышит.
2: Слушайте, вообще с этой музыкой не то. Включите нам оригинал,
0: да,
2: пожалуйста.
0: Да, пожалуйста.
3: Девочкой своей ты меня назови. А потом обними, а потом обмани.
0: Вообще, если есть хиты, которые вот с начала нулевых ассоциируются, какие-то, да, вот, да, яркие, да, прям такие, да, момент пятна, вот на, тут не то, что на целый год, на целый, может, десятилетие.
2: Мне
0: вот
2: кажется, это не стареющий хит вообще.
0: Да. А, что ж, есть номер три? Да, есть.
2: Пробуем третью.

0: приходишь к психологу.
1: Руку.
0: Руку. Да, психолог не поверит.
2: Да, лечить не возьмется. Интересно, но не с этими словами. Маэстро, включите нам, пожалуйста.
3: Одиночество, сволочь.
0: Так, а как?
3: Одиночество, скука.
0: Максимум, да-да-да, я, пожалуйста, вот прошу остановить, иначе тут 15 минут паузу надо будет Рит в себя приводить.
2: А то я сейчас о бывшем начну рассказывать
0: вот
2: под
0: именно.
2: Эту песню сразу.
0: У многих женщин это связано с очень конкретными переживаниями, поэтому, да-да, надо давать умеренную порцию. Что ж, 3 из 3.
2: 3 из 3, это победа.
0: Поздравляем, маэстро.
1: Да-да-да,
0: серьезно.
1: Я надеюсь, это моя самая... трудная победа была.
2: Пусть все такие будут.
1: Да, пусть все победы будут такие.
0: Ой, скоро вернемся, ребят. И еще устроим блиц для нашего гостя. Ну а вы можете задавать свои вопросы в соцсетях. Я напоминаю, эту пятницу мы проводим с Виктором Дробышем.

0: Первая смена в расширенном составе. Саша, Рита и наш специальный гость, композитор, продюсер Виктор Дробыш. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну что, пора переходить к правилам блица.
2: О, да. Все очень просто. У нас есть блиц, мясо, рыба. Мы задаем вам вопрос короткий. Вы можете либо коротко отвечать, либо, если захочется, как-то расшифровывать ваш ответ.
0: Да почему? Выбрали то или то. Поехали. Ну, давайте с простого и понятного начнем. Москва или Петербург?
1: Питер.
2: Понятно. Сходить в кино или в театр?
1: Кино.
0: Планирование или спонтанность?
1: Спонтанность.
2: Больше продюсер или композитор?
1: Композитор.
0: День рождения. Грустный праздник или веселый?
1: Средний.
2: День рождения.
0: Мне, пожалуйста,
2: медиум. Средний праздник.
1: Медиум-вэлл, я бы сказал.
0: Медиум-вэлл. Ну, я, кстати, тоже именно эту версию предпочитаю. Медиум маловато.
2: Так, больше спорта или полезная диета?
1: Спорт.
2: 100%.
0: Шоу «Фабрика звезд» или шоу «Голос»?
1: Ну, однозначно.
0: Услышали.
1: Да.
2: В выходной день активный отдых или просто поваляться?
1: Активный отдых.
0: Секрет успеха в таланте или в дисциплине?
1: В дисциплине.
2: Дарить подарки или принимать?
1: Дарить.
2: Но если что...
1: Но можно и принимать.
3: Мы против ничего не имеем.
0: Большие гонорары или народная любовь?
1: Провокационный вопрос.
0: Очень.
1: Мне кажется, эта штука идет параллельно, и поэтому не надо тут выделываться и корчить из себя батюшку Виктора, что я тут такой вот с ладаном хожу, и вот так вот, да. Путник мой, сын мой, это зачем мне деньги? Народная любовь обычно оборачивается большими гонорарами, и нечего тут стесняться и врать.
0: Прекрасная система, которая работает.
2: Да. Лучший финал праздника. Тихий сон или «А давайте в караоке!»
1: Ненавижу сон.
0: Принимается, да, тем более еще спорта сколько там за неделю.
2: Конечно.
0: Дайте поспать человеку.
1: Да нет, бог с ним со спортом, караоке, вот что я ненавижу.
0: А вообще, как жанр, да?
2: Согласна.
0: Мы столько пели сегодня.
1: Для меня это издевательство, да, это.
2: Простите.
1: Это когда один пьяный человек думает, что он хорошо поет и издевается над всеми остальными.
0: А знаешь еще почему ритм, мне кажется? Потому что, давай хиты возьмем, да? Какие поют в караоке?
2: Конечно.
0: «Одиночество», «Сволочь» поют. 100%. Я тебе не верю. Поют.
2: Стопудово.
0: Да, «Ты грустишь» поют.
2: Да, да, да.
0: Почему я писал все хиты для караоке? Почему они издеваются именно над моими песнями?
2: Все это не в ноту. Вот это звучание, вот это ни-ни-ни, полифония.
0: Это особо такая пытка, может быть, да, наказание через караоке.
1: Я вообще счастлив за этих людей, но в это время у меня сон. А они пускай поют, и я, кстати, с удовольствием разделяю их желание попеть песни.
0: И выбор их, я думаю, тоже разделяет.
1: И выбор замечательный, да.
0: Хорошо, друзья, еще немного вашей любимой музыки прямо сейчас, а потом вернемся и продолжим наше общение с Виктором Дробышем, расскажем вам о еще одном классном проекте продюсера. Не пропустите.

0: Отличной летней пятницы всем, кто с первой смены. Встречаем этот день в отличной, очень душевной компании с композитором, продюсером и наставником многих звезд эстрады Виктором Дробышем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Вот честно, кажется, что завтра же юбилей, но как будто есть некий обман. Вот сколько в вас сил, сколько энергии. Мало того, вы являетесь, помимо того, что нам рассказывали, что вы занимаетесь 3 раза хоккеем, вообще суперэнергичный человек, веселый. Вы еще являетесь и продюсером музыкального проекта. Это официальное трибьют-шоу Николая Носкова с участием певца Айвен. Вот, и насколько мы знаем, программа – это новое прочтение легендарных хитов артиста в симфонической аранжировке. Угу. А как вообще пришла изначально такая идея? И как проходят эти выступления? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, мы работаем с Колей. Коля наш артист, но в связи с его ситуацией жизненной, да, и со здоровьем, ему действительно не очень просто выезжать на гастроли. А Айвен – это как бы человек, которого Николай благословил в свое время, спел с ним в концерте и назвал его своим любимым певцом в нашей стране.
2: Классно.
1: Для меня это и для Саши большая честь, и так Саня с гордостью это и несет, поэтому все концерты, которые проходили с Николаем, там всегда рядом был Саша. Он его поддерживал, он... Для меня действительно Айвен – это самый, наверное, из мужчин лучший певец. Даже лучше Пьехи. Поэтому Айвен действительно очень много сил вложил в проект Николая Носкова. Поэтому сегодня, если люди хотят услышать песни, это не подделка, это не что-то такое вот негативное. Это если люди хотят услышать песни Николая Ивановича, максимально приближенные к Николаю Ивановичу, и с душой, и спеты, и с подачей, и как бы и с его благословлением, то это действительно, это очень круто.
0: Ну, раз уж мы о концертах заговорили, давайте всем напомним, да, что в честь важного события, которое состоится завтра, да, юбилей Виктора Дробыша, в октябре намечается концерт «18 друзей Дробыша». 18 октября.
1: Не перепутай, не Оушена.
0: Оушена.
1: Дробыша.
0: Ну, так и интереснее. Здесь мы слова знаем хотя бы, да, Оушена не разобрались. Да, а можно попросить вас напоследок несколько хороших пожеланий нашим слушателям?
1: А вообще слушатели Retro FM – это, наверное, лучшие слушатели. Это слушатели с хорошим вкусом, судя по тому, что музыка часто же играет. Ну,
0: безусловно.
2: Очень часто.
1: Поэтому я счастлив работать для вас и буду продолжать для вас работать. А вы слушайте Retro FM, кайфуйте, хорошо проведите лето. Ну и готовьте там сани, наверное, к зиме, потому что зима, наверное, будет тоже хорошая.
2: И октябрь как раз очень скоро будет.
1: И октябрь
2: будет
1: на носу, да.
2: А там и концерт 18
0: друзей
2: Дробыша.
0: А в Москве бывает и в октябре снег лежит, так что сани точно готовьте.
1: Да, готовьте себя к концерту 18 октября.
2: Отличные слова.
0: Да, друзья, сегодня с нами был продюсер, композитор, заслуженный артист России и мира, это душевный человек Виктор Дробыш. Спасибо вам огромное, что выбрались за день до дня рождения к нам в студию.
1: Хорошего мне. Доброе
2: спасибо
1: утро.
2: Большое.
0: Вам успешных премьер. Ну, а мы желаем вам отличных выходных.
2: Да, мы желаем отличных выходных. А вы, друзья, если хотите завтра что-то пожелать Виктору Дробышу, обязательно пишите ему во всех соцсетях. В конце концов, найдите уже телефон. Он с 12 принимает звонки. И, думаю, будет очень

0: крутится, вертится, мельница. Так, что там еще над сам? Хорошее, приличное, заканчивает сам. Пыльца. Ну, это нам не надо. Зачем нам это? Ягодит. А, нет, это тоже не пригодится. А что там нам надо-то? Ну, кроме света в оконце. А, салатница, цветочница. Вспомнил. Надо же, пятница. Это вот нам точно надо. Тем более, что она как раз сегодня. Надо же. Вот мы, конечно, молодцы. Или молодца. Не то слово. Ловко мы, конечно, поработали недельку. Ну, вот сейчас вот на финишную прямую выходим. Под музыку, конечно, это делаем. Далее с нами на Retro FM много всего классного музыкального, мелодичного. Рики Мартин, Сиси Кетч, например. И много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте. Всем Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Александр Пушной. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Retro FM.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Вы знаете, когда играет такая музыка, ощущение, что вот сейчас финальные титры какого-то очень крутого фильма, где, ну не знаю, ты, например, спас мир. Ну, это я сейчас вот так вот скромненько про себя. А ты, ну, супергерой, человек-музыка, ну, человек, который спасает мир, ставя классные песни. Вот. Ну вот, намечтал, надумал, фантазировал. Вы знаете, как будто бы недалеко от правды. Попробуйте с этим поспорить. Мы же вас не слышим, а вы нас слышите. Так, кого мы еще слышим? Мы слышим очень важного человека сейчас. Так, половина 12 в столице с актуальными новостями Дмитрий Королев. Вот он, Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. У России есть достаточное количество объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он указал, что сейчас власти проводят перенастройку логистики с учетом всех потребностей различных регионов страны. Эта балансировка потребует некоторого времени. Также Новак раскрыл, что ажиотаж вокруг рынка топлива искусственным образом поднял спрос на него на 20-30%. Новые меры поддержки одиноких родителей разрабатывают в России. И, как отметила сенатор Дарья Лантратова, в стране насчитывается около 5 миллионов матерей-одиночек и более миллиона одиноких отцов. Поэтому на них и обратили внимание в «Единой России». Ключевым предложением стало развитие системы круглосуточных групп в детских садах. Отмечается, педагогический состав готов к этому, но при условии повышения оплаты труда и введения компенсаций за ночные дежурства. Инициативы будут включены в народную программу. В Японии массово эвакуируют людей из-за непогоды. Как сообщают СМИ, власти призвали более 2 миллионов человек покинуть свои дома из-за тайфуна и сильных ливней. Предупреждения действуют в 53 муниципалитетах 13 префектур. Больше всего жителей эвакуируют в префектурах Фукуока и Нагасаки. По данным японских служб, 3 человека уже получили легкие травмы, а в 2 префектурах подтоплены 25 зданий. Сегодня в России свадебный бум. Этому способствует так называемая красивая дата 26.06.26. А в Свердловской области в честь этого открыли 7 необычных площадок для регистрации брака. Молодым предлагают обменяться кольцами на футбольном поле, в музее, библиотеке или даже в термальном комплексе. Соединять любящие сердца там начали с полуночи. Ну и аналитики выяснили самые необычные подработки на это лето. Сезонный рынок труда радует нестандартными предложениями. Так в их числе работа сборщиком клубники в Липецкой области. Оплата в данном случае сдельная – 47 рублей за каждый собранный килограмм ягоды. Еще одно колоритное предложение ждет соискателей в Алтайском крае. Там требуются разнорабочие для откачки меда на пасеке. За одну смену можно заработать до 5000 рублей. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар – 75 рублей 63 копейки, евро – 85,77. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Ой, да, друзья. Кстати, в эту самую красивую дату 26.06. 26-го. Помимо свадеб многочисленных, есть еще одно очень важное глобальное событие, со школой связанное. Растягивается оно, кстати, на пару дней в этом году, потому что где-то, как в Москве, выпускной, да, это выпускной отмечается сегодня, 26-го, а во многих городах страны 27-го, в субботу. Ну, что хочется сказать, дорогие наши выпускники. Я почувствовал себя директором школы на мгновение после этой фразы. В общем, давайте там, выпускайтесь как следует, чтобы запомнилось. Ну-ка, не забывайте про видеофиксацию, видеосъемку любимыми друзьями, одноклассниками. Они же любят это делать. Так, ну все, мы здесь празднуем каждый день практически, особенно сегодня, в пятницу. Время проводим под музыку. Исключительно Михаил Боярский, скоро на Ретро-ФМ и Type, и много чего еще. В Москве уже 11 часов и 42 минуты.

Знаете, почему я очень сильно жду выходных? Ну, кроме того, что они такие классные. Какая еще причина? Нет, вы не знаете. Хотя, может, и знаете. Ладно, все равно расскажу. Жду выходных я потому, что соскучился по одной очень хорошей программе.

Она называется «Программа Ю». Там я рассказываю про любимых артистов, про то, как у них там все начиналось, продолжалось, развивалось. Ну, в общем, то, за что мы их обожаем, ценим и любим, про их музыку. В субботу, в час дня на этой неделе расскажу про группу «Мираж». В общем, давайте встречаемся в положенное время, в правильном месте. Ну, вообще лучше не расходиться. Сейчас в Москве 11:56. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет.

0: Сандра, молодец девчонка, конечно, везде успела. Группа «Арабески», сольные, потом блестящие совершенно выступления и пластинки, и музыка. Группа «Энигма», опять же, без нее, ну, сложно представить. Михаэля Криету себе отхватила. Кстати, я не знаю, кто там из них кого отхватил. Может, это он отхватил Сандру, или оба отхватили в хорошем, в лучшем смысле. Молодцы они, конечно. Ну, не такие молодцы, как мы с вами. Мы же вот продолжаем радоваться музыке. У кого еще есть такая возможность? Ни у кого, только у слушателей Ретро-ФМ. Смотрите, из ближайшего Абба, Андрей Губин на подходе, Бонни Тайлер. Вот такая музыкальная красота. Скоро 12 часов и 16 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Да, кстати, сегодня пятница.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru. 6+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: Пятница, день, когда количество танцующих заметно увеличивается, но только не на ретро-ФМ, друзья. Потому что оно, у нас это количество, всегда увеличенное. Мы всегда танцуем, но как минимум мысленно это делаем. Опять же, вечеринки вечерние с 9 до полуночи. Ежевечерние, я бы сказал. Никто не отменял. Да и вообще, вон, смотрите-ка, даже королева тоже дэнсинг с нами. С нами из группы Абба на ретро-ФМ. Так, а сейчас все серьезно. В Москве 12.30. Дмитрий Королев с новостями. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Российские власти рассматривают возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ограничение может быть введено на несколько месяцев. Основная цель – увеличить предложение на внутреннем рынке. Вице-премьер отметил, несколько месяцев ограничений будет достаточно для дополнительного насыщения внутреннего рынка. Ремонтные работы на электросетях в Севастополе закончат к вечеру пятницы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, проблемы с восстановлением были вызваны массированной атакой беспилотников на город. Также сохраняются перебои с водой. Режим временного ограничения электроснабжения продолжает действовать и в Крыму. Более 20 тысяч работодателей и порядка 400 тысяч вакансий. Сегодня в регионах страны стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Одним из первых мероприятий принял Владивосток. Там

судоремонтных предприятиях. Также в 13 городах проходит онлайн-марафон деловых сессий с участием 20 спикеров. Ну и сегодня в Москве состоится всероссийский выпускной бал. В государственном Кремлевском дворце соберутся девушки и юноши практически из всех регионов страны. Ну а уже в ночь на субботу столичный ВДНХ примет общий городской праздник. Всего ожидается около 50 тысяч гостей. При этом, отмечу, водителей предупредили о временных перекрытиях улиц, в том числе в районе ВДНХ и на улице Ильинка от Старой площади до Красной. Российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии. Причиной стало грубое нарушение регламента соревнований со стороны организаторов. В частности, они не сообщили о том, что в случае победы наших гимнасток на спортивной арене не будет флага и гимна страны. Сборные назвали это прямым нарушением решения исполкома Международной федерации гимнастики, согласно которому российские спортсменки были полностью восстановлены в своих правах. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня держится на отметке в 75 рублей 63 копейки. Единая европейская сегодня 85 рублей 77 копеек. В Москве 12 часов и 31 минута. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего дня и отличного настроения.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

Большие друзья Ретро-ФМ Альбана и Рамина Пауэр. Ну, а как говорится, наши друзья, ваши друзья. Так, к разговорам об известных людях. Друзья, давайте напомню кое-что важное и интересное. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» выходит в эфир с Максимом Ковалевским, где приходят к нему звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта. Не просто приходят, а еще и отвечают на неожиданные смешные вопросы, которые, конечно, присылаете вы, наши дорогие слушатели. И вот там есть одна очень важная отличительная особенность. Если дорогой гость неправильно, неверно отвечает на вопрос или вообще не отвечает на него, то можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, то отправляйте, оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет музыкант, мультиинструменталист, композитор, теле и, что приятно, радиоведущий, то есть наш коллега, получается, немножечко шоумен Александр Пушной. Не пропустите, в это воскресенье в 13.00 шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Ох уж эти нам хардбрейки, ох уж эти нам отели. Встретиться вместе и давай темами для песен становиться. А мы только рады. Рады еще и тому, что певица Сиси Кетч в свое время подхватила, оседлала, так сказать, в 86-м году. Мы наслаждаемся уже много-много десятилетий. И вот такой классной музыки мы и запаслись основательно, подготовились. Здесь на Ретро-ФМ она обязательно продолжит звучать, в том числе и сегодня, в пятницу. Ну, как говорится, тем более сегодня, в пятницу. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда? И при чем тут зона активности? Об этом и не только завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: отказывался немножко. Ну, просто суперхит. Ну, а как тут в стране останешься от такого? Когда-то была просто мелодия, между прочим, для фильма «Родня» Никиты Михалкова известного. А потом бац! Поэт Николай Зиновьев написал слова, и нате вам, пожалуйста, суперхит на века. Ой, еще не надо послушать. У нас, кстати, на Ретро-ФМ еще много таких суперхитов. Ну, например, Юрий Антонов, Крис Ри и много кто еще к нам тоже присоединится уже в самое ближайшее время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличной пятницы. Это Ретро-ФМ.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Разгулялась волна.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: немножечко солнца, моря нам в нашу ленту радийную. Ну и надежды, конечно. Это надо. Это не помешает. Юрий Антонов, неповторимый. Море, море. 13:30 в Москве. Самое время для важной информации. Новости от Дмитрия Королева. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Инициатива понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет не нашла поддержки среди профильных структур и ведомств. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. С предложением выступало самоуправление. На данный момент в России уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за ряд тяжких и особо тяжких преступлений с 14. Однако, по словам Бастрыкина, современные подростки нарушают закон гораздо раньше, но остаются безнаказанными. Инженеры, работники промышленных предприятий, специалисты сельскохозяйственного сектора. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала самые востребованные вакансии на рынке труда. Вторую строчку занимают строительство, транспорт, логистика и сфера ЖКХ. Третий блок формируют специалисты социально значимых направлений: медицина, образование, соцобслуживание.

обслуживания. В свою очередь, глава Минтруда Антон Котяков указал, что наиболее приоритетной категорией соискателей сейчас являются специалисты от 40 до 45 лет. На фоне землетрясения в Венесуэле США ослабили санкции против страны. Согласно данным Минфина, до октября этого года разрешены все операции, необходимые для помощи в устранении последствий бедствия. Напомню, серия толчков магнитудой более 7 была зафиксирована в Венесуэле вечером 24 июня. По последним данным, число погибших достигло почти 250 человек. Еще более 4300 получили ранения. Филиппины хотят полностью отменить визы для россиян. Идею поддерживает президент страны Фердинанд Маркос. По его словам, это будет выгодно обеим странам. Сейчас россияне могут находиться на Филиппинах без визы до 30 дней. По данным некоторых СМИ, российские и филиппинские авиакомпании обсуждают и запуск прямого сообщения. Между тем, стало известно, что Росавиация возобновила полеты для национальной авиакомпании Алжира. Заинтересованность выразила и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи. В России изучат переданный из КНР грунт, собранный со стороны Луны. В нашу страну доставили 1,5 грамма образца. Всего же во время лунной миссии удалось получить почти 2 килограмма грунта. Как считают российские ученые, исследования позволят глубже понять геологическую хронологию образования спутника Земли. Отмечается, поверхность Луны на протяжении миллиардов лет остается неизменной, и все, что оседает, остается нетронутым. Поэтому, изучая эти наслоения, можно глубже изучить и историю Солнечной системы. И о валюте. Доллар в эту пятницу 75 рублей 63 копейки, евро 85.77. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

там недели летят, конечно, прям одна за другой. Что ж такое-то, а? Уже не три, а четыре недели лет пролетели, получается. Незаметно. Ну, давайте не будем считать недели, а будем считать что? А давайте будем считать деньги, выигранные. Тут, может, спросят, о чем я? А я сейчас все объясню. Дело в том, что с понедельника, с ближайшего, с 29 июня на Ретро-ФМ в первой смене стартует любимая игра, многими любимая летняя игра, летняя премия. Все хорошо в этой фразе и про лето, и про премию. В общем, выигрываем деньги на отдых, ну или еще на что-то хорошее. Максимальная сумма выигрыша 25 тысяч рублей. Летняя премия на Ретро-ФМ. Представляете?

Так, сегодня 26 июня, в пятницу, друзья. Что у нас, какие праздники? Ну, помимо выпускных балов, конечно, которые начинаются сегодня и завтра продолжатся. Дорогие выпускники, с праздником вас еще раз. День блаженства сегодня у нас. Вот такой вот праздничек. День рождения зубной щетки. Ой, это хорошо, что она родилась в целом. День теней на стене тоже сегодня. О, ну что это я вижу? Смотрите, я уже вижу тень какую-то, что-то такое двигается в нашу сторону. Это ж тень Филичиты на Ретро-ФМ. Значит, приближается. Скоро будет здесь целиком вся наша. Еще раз напомню, в эфире Ретро-ФМ уже в следующем часе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока, до встречи завтра в программе Ю в субботу в 13:00 про Москве. Буду про Мираж рассказывать. Пока.

Мы начинаем, друзья. Филичта на РТФМ. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Свои смски отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова РТФМ. Заходите на наш сайт rtfm.ru. Там выбираете вкладку программы, находите Филичту, заполняете специальную форму. Есть у нас разные мессенджеры, вернее, не мессенджеры, а как это называется? Соцсети, в частности, канал в Максе. Там, пожалуйста, уже есть специальный пост, под которым можно оставлять свои сообщения. Не забывайте их подписывать. Это касается, на самом деле, любого способа связи. Ну и понадобится вам сегодня телефон 232-4883, код Москвы 495. Почему? Потому что в этом часе одному из вас или одной из вас РТФМ подарит пригласительные билеты на большой летний концерт группы «Любэ» в Москве. Поэтому звоните.

0: Смотрюсь я в ваши сообщения, друзья, и душа радуется. Ну, такие они классные. Иван из Лучегорска. Доброй пятницы всем желает и поздравляет маму Ольгу Ивановну с днем рождения. Желает всех благ, счастья, здоровья. Аннушка из Москвы. Огромный приветик Юрочке Журавлеву. Он сейчас в рейсе, обязательно слушает Ретро-ФМ. Желает ему ни гвоздя, ни жезла, легкой дороги, отличного позитива на весь день. Ну и, наконец, Юлия передает привет родным и любимым и дорогого мужа Юрия с днем рождения. 50 лет от них ухры-мухры, пишет Юлия. Здоровья тебе, дорогой, все остальное придет.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро-ФМ.

0: Галина из Липецкой области желает хорошего завершения рабочего дня и недели своим коллегам Артему, Анне и Нине Михайловне. Оля и Алена из Москвы поздравляют любимого мужа и дедушку Федора с прошедшим днем рождения, желают ему здоровья, счастья и исполнения всех заветных желаний. Ты самый лучший. Ну и, наконец, тетя Мария Котова, Александр, Татьяна, Егор и Анатолий из Москвы поздравляют дорогого племянника Даню Казак и Розочку с созданием новой семьи. Сегодня у вас один из важных и счастливых дней. Вы стали одним целым. Пронесите это состояние через всю жизнь. Не теряйте в жизненных неурядицах свою любовь и уважение друг к другу. Желаю вам отметить золотую свадьбу в любви, счастье и здравии. Друзья, продолжим скоро. Не забывайте, у меня есть еще для вас подарочки, так что звоните.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: мама Юля поздравляет своего сына Карима с днем рождения. Ему 22 года. Карим, пусть в жизни все получается, мечты сбываются. Будь успешным и счастливым. Мы всегда рядом. Мама Юля. Анна поздравляет с днем рождения прекрасную Анастасию Филиппову из города Сыктывкар. Выговорил. Желает ей крепкого здоровья, огромного счастья, шикарной любви, чтобы в ее жизни была только светлая дорожка. Любим ее сильно. Большой привет всем, кто находится за праздничным столом. Ну что, друзья, продолжим совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Александр Пушной. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему.

0: чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Но не такие уж сейчас темные ночи. Сейчас, в общем, даже скорее светлые ночи. Может быть, где-то даже белые ночи. Ну и самое главное, сегодня пятница на дворе. Дозвонился к нам Виталий из Москвы. Виталий, добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Ой, а что у вас со связью? Зафиксируйтесь.
1: Сейчас лучше.
0: Да. Как у вас настроение? Пятничное уже или еще что-то не хватает?
1: Все в норме, все в пределах.
0: В пределах пятничного настроения. Я понял. Да. Ну, у вас вообще какие планы на выходные? Есть какие-то планы или нет?
1: Ой, честно говоря, выходные я работаю. Я вот сейчас отдыхаю.
0: Так. Вот. Ну ладно, поговорим об этом чуть позже. Давайте теперь с чем дозвонились? Кому будем передавать привет или поздравления?
1: Ой, я хотел передать родителям привет. Они у меня уже пожилые дачники. Вот, они постоянно слушают ретро, я точно знаю. Вот. И хотел передать привет, пожелать настроения хорошего маме, папе. Вот. Очень часто мимо проезжаю, но времени не хватает заехать навестить, поэтому вот в таком формате решил.
0: Ну, хотя бы, хотя бы. Виталий, а давайте теперь все-таки о планах. Вот 28-го у вас какие планы вообще? Расскажите.
1: А 28-й это какой день недели?
0: Это воскресенье.
1: Воскресенье у меня там с утра.
0: Короче, мы хотим пригласить вас на большой летний концерт группы Либе. Пойдете?
1: Ой, с удовольствием. Это вечером будет?
0: Вам все расскажут, когда это будет. Но в любом случае вы получаете два пригласительных на двоих на большой летний концерт группы Любэ 28 июня. Зеленый театр ВДНХ вас ждут любимые хиты и душевные песни, которые стали символом ни одного поколения. Камба, та-та, сдавай за! И многие-многие другие. Большой летний концерт группы Любэ под открытым небом. Не пропустите. Ну, теперь вы, Виталий, точно не пропустите. Я вас поздравляю.
1: 100%. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Пожалуйста. Ну и хороших выходных, тем не менее.
2: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Коллектив «Химстали» из Невинномысска поздравляет Анатолия Усачева с днем его рождения. Желают кавказского долголетия, любви и счастья. Андрей Ивершин поздравляет любимого друга, бывшего коллегу Владимира Дремова с днем рождения. Желает всегда плотно обедать, никогда не унывать. Наконец, Максим из Видного передает привет Татьяне и Марии. Друзья, много неподписанных сообщений, но они, к сожалению, не прозвучат на свой эфире. Если хотите, чтобы прозвучало, пожалуйста, подписывайтесь. Как вас зовут, откуда вы и кому адресовано сообщение.

Сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

теща Татьяна Догатарь из Челябинской области передает привет любимому, понимаете, друзья, любимому зятю Дмитрию Королеву. Ни гвоздя, ни жезла, легкого пути. Люблю, пишет теща, друзья, прям... Ну, это дорогие слова теща такой услышать, да? Галина Ивановна из Пензы поздравляет с днем рождения Дмитрия Деревянко. Желает, чтобы в жизни все складывалось, как идеальная поленница, а счастье было больше, чем деревьев в лесу. Поэтично, красиво. Идем дальше. Ирина из Белгорода поздравляет с днем рождения сестру Наталью Коротких из Воронежа. А тетя Света из Белгорода передает огромный пламенный привет девочкам из архива Почты России. Елена Юрьевна и Мария Петровна. Держимся, подпеваем, не зеваем. Осталось совсем чуть-чуть. Друзья, продолжим совсем скоро.

0: Внучка Арина из Москвы передает привет дедушке Василию Стрельникову из Михнёва, желает победы в дачном турнире по домино. Тетя Марина из Подстепок Самарской области передает привет и поздравления с днем рождения в Питер своему племяннику Вячеславу Минькову. Пусть у тебя все будет хорошо, счастье в личной жизни, удачи в делах. Оксана передает привет своему мужу Андрею и себе заодно. Они едут на дачу в пробке под дождем. Спасает только ваша музыка, пишет Оксана. Оксана, пожалуйста, да. Вот мы всегда работаем только для вас. Так, привет, пожелания, терпения всем автомобилистам Красноярска. Держитесь, ребят. Ну и, наконец, Ольга из Ростова-на-Дону передает привет коллегам нашего ООО. Ольга, Оксана и еще одна Ольга. Пусть пятница будет легкой.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте.

Бонни Тайлер завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Андрей из Москвы передает привет своей любимой маме Любови и брату Ивану. Так, Серега. Желает всем хороших выходных и передает привет и хорошего вечера Сергею Сафронову из Калуги. Александр Калинин передает привет своему другу и коллеге Павлу Нагорному в Сергиев Посад. Ну а Елена поздравляет с наступающим праздником, Днем молодежи. Большой привет и поздравления с праздником работникам ООО «Садор», поселок Степное Саратовской области, Марату, Элине и Елене. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 продолжим передавать приветы и поздравления. Филичите на Ретро-ФМ. Не пропустите.

0: Кто же вы? Это я к тем, кто еще не знает, как проведет выходные. Но одно я могу вам сказать точно и гарантировать даже. Выходные пройдут весело, друзья, если, конечно, они будут с любимой музыкой Ретро-ФМ. 15-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Поющие гитары» и Эдди Хантингтон. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда? И при чем тут зона активности? Об этом и не только завтра, в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: чего только люди не делают. Особенно, надо сказать, вечером в пятницу. А он уже, кстати, не просто не за горами. Он уже вот-вот совсем-совсем скоро. В Москве половина четвертого. С новостями на РЕТ-ФМ. Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Казахстан может начать поставки бензина в Россию. Астана рассмотрит этот вопрос, если получит официальный запрос. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Якинджинов. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия обсуждает с Казахстаном возможные поставки. Официального подтверждения этой информации нет. Ну а вице-премьер Александр Новак сегодня заявил, что в России достаточно запасов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Региональные режимы чрезвычайной ситуации вводят в Крыму и Севастополе для решения экономических вопросов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, это необходимо для стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения. В последнее время полуостров подвергается частым украинским атакам, целью которых становится энергетическая инфраструктура. Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную ЖД-магистраль. Она соединит Москву и Минск. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Он напомнил, ранее были запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша. На очереди открытие еще нескольких. Также Путин заявил, что взаимодействие регионов России и Белоруссии – одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран. В Анапе 72 пляжа получили разрешение на открытие сезона. Еще 8 проходят экспертизы. Как уточнили в Роспотребнадзоре, в настоящее время на пострадавших от мазута территориях ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Напомню, купальный сезон в Анапе уже стартовал. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. Россия будет добиваться лишения Румынии права проведения международных соревнований, в частности, по гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта со ссылкой на главу министерства Михаила Дегтярева. Он отреагировал на решение Румынии запретить флаг и гимн России на Кубке вызова по гимнастике, который стартовал там сегодня. Дегтярев обвинил страну в дискриминации, а также в вопиющем нарушении Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности спорта. И о валюте на эту пятницу. Доллар пока что 75 рублей 63 копейки, евро 85.77. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

куда не ходи, сюда ходи. Сейчас расскажу, друзья, куда нужно ходить. Во-первых, ходить нужно к нам в качестве дорогих гостей. Дорогие гости, это, собственно, шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнес, кино, телевидение, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если, дорогой гость, отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если, друзья, интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Кстати, в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет музыкант, мультиинструменталист, композитор, теле- и радиоведущий, шоумен Александр Пушной. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет.

Иногда с первого взгляда не поймешь, то ли девушка замужем, то ли просто накраситься не успела. Но это, конечно, не про нее. Она-то и всегда красавица, умница, да и еще и поет прекрасно. Это Сиси Кетч на Ретро-ФМ 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.

Бесконечно долго можно сидеть у воды, у костра и на чужой шее. А еще бесконечно долго можно слушать любимую музыку на Ретро-ФМ. Это Secret Service у нас в 16.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Хулио Иглесиас, Леонид Агутин с Томасом Невергрином и Крис Ри. Совсем скоро.

0: лентяй — это человек, которому нравится просто жить. Вы знаете, друзья, вот я лично не против такой лени. Любите жизнь, ну и, конечно, делайте это с любимой музыкой Ретро-ФМ. А в Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Главы Крыма и Севастополя приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Необходимость этого шага они объяснили решением вопросов экономического характера, а правовой режим ЧС позволит максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер жизнеобеспечения. После ударов по энергетической инфраструктуре 24 июня Севастополь частично остался без электроснабжения, а 25 июня ввели временные ограничения. На полуострове повреждены объекты энергетики, сохраняется дефицит топлива. Кроме того, сокращено количество поездов в Таврия. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в России в текущем году выявлено 2600 налоговых преступлений. Это на 13% больше по сравнению с предыдущим периодом. Уклонение от уплаты налогов увеличивает дефицит бюджета, ограничивает финансирование социальных программ и оборонно-промышленного комплекса. Для примера, в Москве вскрыли схему ухода от налогообложения с ущербом государству почти на 7 миллиардов рублей. При этом государству возмещен ущерб на сумму 70 миллиардов, значительную часть которого составляет арестованное имущество фигурантов. Посольство России во Вьетнаме уточнило правила въезда для туристов. QR-коды электронной регистрации пока что не являются обязательным для прохождения пограничного контроля. Система работает в тестовом режиме. В перспективе передача данных станет обязательной и затронет крупнейшие международные аэропорты Ханой, Хошимина, Камрани и острова Фукуок. Напомню, что ранее сообщалось, что с 22 июня электронную карту прибытия необходимо заполнять не ранее, чем за 72 часа до въезда через все международные аэропорты страны. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова назвала самые востребованные вакансии на рынке труда. По ее словам, почти каждая пятая вакансия – это инженеры, квалифицированные рабочие и операторы машин. На втором месте – профессии в агропромышленности, строительстве, ЖКХ, логистике и транспорте, а тройку лидеров замыкают социальные вакансии в образовании и медицине. Наименьший спрос по сравнению с перечисленными наблюдается в торговле и сфере услуг. И Роскосмос предложил приступить к исследованию Венеры с помощью автоматических станций после 36 года. Это следует из проекта указа президента об основах госполитики в области космической деятельности. Документ предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых проектах, обеспечивающих технологическое лидерство и суверенитет страны. Полет российской станции Венера-Д запланирован как раз на 36 год, а ранее ученые предлагали отправить несколько аппаратов и даже попытаться доставить грунт с поверхности Венеры. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей и 77 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

Помните тот самый трек, от которого в 90-х вас мурашки бежали по коже? А пластинку, которую заслушивали до дыр? У каждого из нас есть свой саундтрек жизни. Но вот вопрос, а что происходило в студии, когда эти хиты только рождались? Кто первым сказал «это будет бомба»? Уже завтра Юр Гурьянов все расскажет в своей программе «Ю». Рассказывать он будет о группе «Мираж», ни больше, ни меньше. Расскажет историю успеха, поставит всем известные хиты и, чем черт не шутит, может быть, что-нибудь интересненькое, незнакомое тоже услышим. Итак, программа «Ю» завтра с часу до двух дня. Не пропустите.

паниковал, еще шептала, наорала, как это бывает у более опытных пар, лирический герой Джорджа Майкла в этой песне. Поэтому с любимой общается исключительно шепотом. Ночью любимая не жалуется, уже хорошо. 16:56, столица. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами, друзья, до скорого. Всем отличного вечера пятницы, и встречайте здесь Олега Орлова уже буквально через несколько минут.

0: Если мужчин можно сравнить с пиратами, которые, увидев красотку, идут на абордаж, то женщины – это дрессировщицы, которые приручают пиратов и делают из них домашних хомячков. Не у всех, правда, получается, но есть среди нас и настоящие мастера и мастерицы своего дела. О тайнах дрессировки в некоторой степени Михаил Боярский с нами здесь, на Ретро-ФМ. Впереди «Самоцветы», Рики Мартин и Крис Норман. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного пятничного вечера. Сверим часы. В столице 16 минут шестого.
1: И делаю шаг.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: С Максимом Ковалевским.
4: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Александр Пушной. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Шоу «Дорогие гости».
3: Каждое воскресенье в час дня.
2: На Ретро-ФМ.
3: Реклама.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Как пошутил на днях один автолюбитель, я все чаще вспоминаю добрым словом 90-е, особенно 92-й, 95-й и 98-й. А специально для тех, кому был особо дорог 76-й, музыкальный привет от группы «Самоцвет», один из самых популярных советских хитов того года, звучит на «Ретро-ФМ». В Москве 17:30. Последние новости расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Сотрудники правоохранительных органов с начала текущего года изъяли 500 тысяч сим-карт и более 500 сим-боксов, используемых мошенниками для массовых обзвонов. К ответственности привлечены более 300 человек, причастных к противоправной деятельности. Ведомстве напомнили, что администратирование сим-боксов является содействием телефонных мошенникам и влечет уголовное наказание. Ранее МВД также предупреждала о новых схемах мошенничества с пенсионными накоплениями и фейковыми судебными повестками. Минюст России работает над переходом к реестровой модели ЗАГС. Она позволит отказаться от использования свидетельств в пользу реквизитов актовых записей. Все документы о регистрации актов гражданского состояния можно будет получать в электронной форме через госуслуги, а новый подтверждающий документ, выписка из ЕГРН ЗАГС, будет выдаваться как в электронном, так и в бумажном виде по желанию заявителя. Бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке для детей до 14 лет, так как оно удостоверяет личность ребенка. Российское приложение «Телега», альтернативный клиент мессенджера Telegram, прекращает работу с 1 июля. В сервисе заявили, что приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный доступ к связи, но в формате Telegram-клиента не могут обеспечить полную локализацию и соответствие требованиям из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» вернут оплату, порядок и сроки возврата сообщат отдельно. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средний возраст работников в России составляет 44 года. Это административные данные социального фонда. В социальной сфере средний возраст выше, а в обрабатывающей отрасли немногим ниже. Проблему старения населения эксперты называют ключевым вызовом для экономики. До 32 года на внутреннем рынке труда необходимо будет заместить порядка 12 миллионов человек. И четверо мужчин завершили 53-дневное путешествие через Тихий океан, преодолев на весельной лодке около 5000 километров. Команда шла без моторов, парусов и сопровождающего судна, полагаясь только на собственные силы. Участники познакомились в соцсетях и отправились в совместное путешествие еще 2 мая. Самым тяжелым оказалось не физическое напряжение, а сочетание холода, стихии и недосыпа. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей и 63 копейки, евро 85 рублей и 77 копеек. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Музыкальный привет всем, у кого сегодня заканчивается роман со школой и начинают завязываться отношения со взрослой жизнью. Ну, а те, у кого они продолжаются уже давно, прекрасно знают, что период летних отпусков – время затратное. Летом хочется отдохнуть и совсем не хочется думать о расходах. Слушателям Ретро-ФМ можно особо не заморачиваться. Как всегда, вам повезло больше остальных. Вы можете получить летнюю премию. Популярнейшая игра в эфире утреннего шоу «Первая смена» уже с понедельника. У каждого из вас будет возможность пополнить свой бюджет. Максимальная сумма выигрыша – 25 000 рублей. Не упустите свою летнюю премию на Ретро-ФМ.

Если рядом с тобой женщина, которую ты любишь, она богиня. Правда, есть точка зрения, что жрица холодильника не стать богиней красоты, но это уже тема для другого разговора. Группа «Бананарама» на Ретро FM, 17.55, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.

0: Спасибо группе Secret Service за красивую, легкую, вдохновляющую мелодию, которая на пару с легким июньским ветерком добавила свежести и спокойствия пятничному музыкальному вечеру на Retro FM. Даже не хочется нарушать такую идиллию, но надо, тем более, что кому-то уже пора бежать домой с работы или уезжать на дачу. Ускорение вам готовы придать через несколько минут Мюррей Хэт и Александр Иванов. В Москве 18:15. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда? И при чем тут зона активности? Об этом и не только завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
4: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Ленте эконом.
3: Гарантия лучшей цены.
5: В Ленте.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.

0: Таиланд, столица которого Бангкок, упоминает Мюррей Хэт в своей песне, для нашего пляжного летнего отдыха сейчас не вариант. Да, жарко, но тропические ливни портят всю картину. Ищите другие варианты, друзья, более привычные. В 18.30 в Москве. Привычные для этого времени новости. Послушаем на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Игоря Акулова.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Председатель Следственного комитета Александр Вострыкин заявил, что онлайн-игры и их внутренние чаты стали идеальной средой для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность. По его словам, в процессе совместной игры между подростком и вербовщиком завязывается так называемая дружба. Сначала подросток просит выполнить простые действия, найти координаты, сфотографировать объекты, либо доставить что-либо. После этого вербовщики действуют шантажом, угрозами или обещаниями денег и славы. В прошлом году число подростков, совершивших подобные преступления, выросло почти в 3 раза с 86 до 239 случаев. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал об изменениях в законопроекте о регулировании крипторынка. Документ планируется принять до конца весенней сессии до 20 июля, чтобы он вступил в силу с 1 сентября. Задержки связаны с необходимостью внесения изменений во множество подзаконных актов. Участников внешнеэкономической деятельности не будут обязывать отчитываться обо всех операциях ФНС. Они должны будут отражать только сам факт использования криптовалюты. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы. Еще 8 проходят экспертизу. Об этом сообщило правительство по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. На пострадавших от мазута пляжах ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Роскомнадзор планирует создать на Луне атомную электростанцию для энергообеспечения Луной и Луны и лунной инфраструктуры до 36 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В приоритетное направление до 36 года входит исследование Луны автоматическими аппаратами и доставка образцов грунта на Землю. И в японском Киото открылся первый в мире храм плюшевых игрушек. В нем можно выразить благодарность и провести церемонии для своих мягких спутников. Храм открыла компания, которая занимается ремонтом плюшевых игрушек, сопровождавших людей в детстве. В храме есть зал с окном в форме медведя, статуи львов-хранителей в плюшевом стиле и ворота с медвежьими ушами. Создатели рассказали о том, что для многих мягкая игрушка даже во взрослом возрасте очень важна. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

такая вкусная, освежающая песня. Как и летнее время. Да, друзья, лето на самом деле очень вкусное и ничуть не грустное. Ну, разве что в эти июньские дни у нас в средней полосе оно немного прохладное. Да и то не везде. А вот на Ретро-ФМ все стабильно. Каждое воскресенье в 13:00 в эфир выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звездам шоу-бизнеса, телевидения, спорта, кино приходится отвечать на неожиданные, порой смешные вопросы наших слушателей. Если дорогой гость отвечает неверно, он свои деньги теряет, а вы можете заработать приличную сумму. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет музыкант, мультиинструменталист, композитор, телерадиоведущий, шоумен Александр Пушной. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00. В это воскресенье скучно не будет.

Жизнь, о которой поет Фредди Меркьюри, занятия не из легких. Тем, кто устает больше всего от учебы или работы, труднее всего обычно первые лет 60, ну или 65, в зависимости от того, когда вам выходить на пенсию. Тем временем, это июньская неделя, выходит на финишную прямую. Впереди выходные, с наступлением которых всех поздравляет Ретро-ФМ. 18.55, время московское. Я Олег Орлов, желаю всем прекрасного летнего настроения.

0: Как не хотелось кому-то продлить вечер пятницы, ночь на субботу наступит обязательно. Где-то чуть раньше, где-то чуть позже, а где-то уже наступила, но не для жителей московского часового пояса. 19:15 в столице. Наслаждаемся приятным вечером под песни любимых артистов. Группа «Мираж» уже скоро сменят на Ретро ФМ Олег Митяев и Стинг с группой «Полис». Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: Алые паруса. Вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии рассказал о планах проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. Также он отметил, что из 10 регионов России выполняются регулярные пассажирские авиарейсы в Белоруссию. В апреле запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша. На очереди открытие сообщения по маршрутам Великие Луки-Витебск и Великие Луки-Полоцк, также Брянск-Гомель. Для транспортировки белорусской экспортной продукции задействуются железнодорожные и портовые инфраструктуры российских регионов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС. Она напомнила, что в прошлом году в республике приняли закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Армения избрала курс сближения с этим объединением, но при этом заявляет о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС. По сути, деятельность Еревана в рамках Союза – лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты которого кардинально отличаются и которые проводят враждебную России политику. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство предлагало снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет, однако инициатива не нашла поддержки. По его словам, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет совершают правонарушения, но не попадают под уголовную ответственность. Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям с 14. Александр Бастрыкин также сообщил, что в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков выросло на 21%. Летом этого года из России без пересадок можно улететь в 34 страны и направления, а с учетом возобновляющихся рейсов в 37. С 3 августа возобновлены прямые рейсы в Алжир, с 2 июля в Танзанию, с 8 июля на Сейшелы. В расписании остаются рейсы в Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Грузию, Индию, Китай и другие страны. Также доступны направления Ближнего Востока, Египет, Израиль, Иран, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. И ученые с помощью технологии машинного зрения расшифровали часть древнего свитка, пострадавшего при извержении Везувия. Пергамент обнаружили на вилле тестя Гая Юлия Цезаря в Геркуланме. Расшифрованный текст оказался философским трактатом, предположительно принадлежащим третьей главе стоической школы. Автор обсуждает практическую мудрость и предостерегает от принятия решений под влиянием страсти. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 77 рублей и 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Между прочим, это не единственная песня в репертуаре Жени Белоусова, в которой упоминается девочка синеглазая. Да вы и так, друзья, это знаете. А вот о том, чего не знаете или, может быть, просто подзабыли, расскажет программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные и малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите!

И традиционные ежегодные встречи выпускников школ тому подтверждение. Всем 11-классникам отличных, веселых выпускных. Гуляйте, друзья, вчерашние школьники и завтрашние абитуриенты. Добро, молодцы, на Ретро-ФМ в 19:55 по Москве.

Если мужчина в глазах окружающих считается морально устойчивым перед женскими чарами, возможно, он просто не хочет ни на кого тратиться. Или пока не встретил ту единственную, которой обычно хочется подарить весь мир и купить все, что она только пожелает. На что, возможно, рассчитывала героиня этой песни Дитра Болина группа «Блюсистом», что звучит на Ретро-ФМ в 16 минут 9 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера. Продолжение через пару минут.

0: добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин поручил Минпросвещению и региональным властям обеспечить использование 100 лучших советских и российских художественных фильмов при реализации обязательной части образовательных программ в школах. Обсуждение этих картин должно быть обязательным и связано с изучаемыми темами. Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 сентября, в дальнейшем раз в год. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и главы регионов. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня. Он заявил, что иранские военные запустили как минимум 4 дрона-камикадзе по судам, проходившим через Ормузский пролив. По его словам, американские военные сбили 3 беспилотника, но один из них попал в торговое судно и нанес ему повреждения. Трамп назвал произошедшее глупым нарушением достигнутых договоренностей. Напомню, что Иран и США дистанционно подписали меморандум 18 июня, который предполагает завершение военного конфликта. МИД России настоятельно рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Молдавию на фоне антироссийского курса и усиления дискриминационных мер в отношении граждан России, въезжающих в республику. В ведомстве отметили, что такие меры проводятся при поддержке западных кураторов. Ранее МИД уже давал подобные рекомендации, но в очередной раз подчеркнул необходимость воздержаться от поездок. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также комментировала ситуацию с голосованием на выборах в Госдуму в Молдавии, где, по ее словам, складывается непростая обстановка. Федеральная пассажирская компания с понедельника вводит опцию бронирования стола в вагоне бистро поездов дальнего следования. На первом этапе услуга будет доступна в скоростных поездах «Аврора» и «Буревестник». Забронировать стол можно при покупке билета на сайте РЖД или в личном кабинете к ранее оформленному билету, выбрав время и заказав блюдо из меню. Оформить услугу нужно не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда. И в Китае набирает популярность услуга, широко известная как «сестринские заказы». Женщины 30-40 лет сдают себя в аренду и дают молодежи уроки мудрости, позволяя выговориться и получить совет или просто пообщаться в уютной атмосфере. Стоимость часа встречи варьируется от 22 до 44 долларов, хотя некоторые представляют свои услуги бесплатно, прося клиентов лишь оплатить совместное времяпрепровождение, включая угощение. По словам опробовавших эту услугу, такой формат общения становится все более востребованным среди молодежи, которая ищет поддержку и наставничество у старших товарищей. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей 6 копеек. Евро 87 рублей и 40 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

хороший философский взгляд на жизнь от группы Mike and the Mechanics на Retro-FM. В принципе, есть о чем поразмыслить всем, особенно тем, кто планирует свой летний отпуск. Всем хочется отдохнуть и совсем не хочется думать о расходах. Слушателям Retro-FM, как всегда, повезло больше остальных, ведь вы, друзья, можете получить свою летнюю премию от нашей радиостанции. Популярнейшая игра в эфире утреннего шоу «Первая смена» уже с понедельника. У каждого из вас будет возможность пополнить свой бюджет. Максимальная сумма выигрыша – 25 тысяч рублей. Внимательно слушайте Retro-FM и не упустите свою летнюю премию.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

либо серьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

Один из самых известных хитов Сандры завершает музыкальную программу этого часа. Неплохой разминочный ритм. Ну, разминочный, учитывая, какие далее танцевальные ритмы нас ждут, друзья. В Москве без 4 минут 9 с 21.00 до полуночи проведем на танцполе вечеринки Retro FM следующие 3 часа под лучшие диско-хиты последних десятилетий. Встречайте уже Тимура Соколова через несколько минут. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем отличного пятничного настроения и прощаюсь до завтра.

0: И банушки вместе с фабрикой остались за горизонтом, ну а на горизонте появляются Eiffel 65, Миллион Фармер, Наталья Гулькина и диджей Нил, так что пятница обещает быть супер жаркой. 2,5 часа зажигательного танцевального микса впереди. Меня зовут Тимур Соколов, всем привет, это вечеринка Ретро FM, мы продолжаем.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда? И при чем тут зона активности? Об этом и не только завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

Йо-бади. Это, собственно, то, чем мы с вами планируем заниматься в ближайшем будущем. Это, можно сказать, наш девиз на вечер пятницы. Двигать телом и зажигать под лучшие танцевальные хиты. План, которому мы будем следовать беспрекословно. Eiffel 65 только что в ваших колонках. Далее в нашем живом уникальном миксе Джеймс Браун, Рики Повери. Вечеринка ретро-фм продолжается. Танцуем дальше.

Группа «Скотч» как бы намекает, что у вечеринки Ретро FM нет никаких минусов, только одни плюсы. Отличное настроение, танцы, позитивная энергия. Ну и плюс — лучшая танцевальная музыка. Так что оставайтесь с нами, продолжение следует в новом часе.

0: пятницу вечером танцуют абсолютно все, и спальные районы тоже. Таков вольный перевод хита «Suburbia», который нам подарила команда «Pet Shop Boys». Вечеринка «Retro FM» продолжается. Далее в нашем живом миксе «Alphavibe to Unlimited», Тони Брэкстон и Дженнифер Лопес, а еще Кармен и Джинати. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую и до полуночи, как всегда, танцую вместе с вами.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

зажигаем, а сжигаем по полной, без каких-либо ограничений. На то она и вечеринка, чтобы сжечь на танцполе под лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. Ну а под хит No Limit от To Unlimited, ну просто невозможно не танцевать. Так что, как говорится, улыбаемся и пляшем. Далее здесь Gypsy Kings и Blue System, а чуть раньше комбинации Madonna. Скоро продолжим. Оставайтесь на танцполе.

Ну, какая вечеринка без цыган? Группа GBC Kings с гитарой в руках. И с суперхитом «Воллары» в финале часа на Retro FM. Продолжим танцевать в новом музыкальном. Далеко не уходите.

Своим глубоким декольте эта певица удивила весь мир больше, чем все рок-звезды вместе взятые. Рафаэла Карра на вечеринке Ретро-ФМ. Ну а далее здесь не менее красивые девушки из группы лицей команды Мен-Май. И не обойдется без вишенки на торте секс-символа 90-х нашей прекрасной, очаровательной Натальи Ветлицкой.

Ни одна по-настоящему хорошая вечеринка не обходится без этой песни, слова которой знает наизусть вся страна, и даже фонетическая ошибка, сделанная Сергеем Жуковым в одном из слов, не испортит этот легендарный хит. Но на всякий случай напомню, что правильно говорить «ты звонишь ей домой, а не звонишь». Продолжаем танцевать. Вечеринка Retro FM продолжается. Далее здесь и Type, Zodiac и Arabesque.

Но мы тоже будем скучать по вечеринке Ретро FM, правда, недолго, потому как уже завтра она к нам вернется. Ну а на сегодня с танцами все. Далее здесь Дмитрий Майоров. Я же Тимур Соколов. Прощаюсь с вами. Желаю классных выходных.

Ни к чему хорошему отсутствие выходных не приведет. Ни для кого это, конечно, не новость, но на личном опыте это как-то проверять время от времени, убеждаться в этом не нужно. Остановитесь, подумайте. Если что, пока есть официальные поводы ничего не делать, ничего не делаем, отдыхаем. Крис де Бург, Дмитрий Маликов, Антик скоро нас в этом поддержит на Ретро-ФМ, они на подходе. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем большие приветы и классных суббот. В столице 17 минут первого.

море нас делится на трудолюбивых и ленивых, причем скопление тех и тех доминирует в определенной местности, точнее, в определенных краях, показали недавние исследования. Самыми большими любителями сократить рабочий день оказались жители Нижнего Новгорода, Перми и Воронежа, а вот чаще других готовы работать по полной народ из Краснодара и Ростова-на-Дону. Мы же с вами давайте в целом отдыхаем. Еще раз отдыхаем, это Ретро-ФМ, это 0 часов 43 минуты в столице, и это как минимум Роксет на ближайший.

Африка, Танзания, подвинься. Нас зазывают Филиппины. Судя по новостям, Филиппины решили полностью отменить визы для россиян. Кто чем занимается? Наши филиппинские авиакомпании уже вовсю, похоже, прорабатывают вопрос, готовят запуск прямых рейсов между странами. Будем, что в курсе, где нам рады. В столице 0 часов 56 минут. И с радостью объявлю, кто к нам музыкально скоро приснится на Ретро-ФМ. Но сделают немного позже, терпеть.

Ни жители Москвы, вообще все, думаю, не особо любители жары-жарища. Аномальные температурные плюсы надвигаются на нас. Синоптики предупреждают, что экстремальная жара из Европы идет в Россию. До 40-градусной отметки столбики вряд ли поднимутся, но все же. Аномальная жара затронет Калининградскую, Псковскую, Смоленскую и Брянскую области. Готовится. Музыкально же уже наготове на Ретро-ФМ горячие хиты Рики Мартина, Биджис и Сиси Кейдж. Скоро их услышим. В столице час 18.

Flash in the Night или «Вспышка в ночи» от Secret Service на Retro FM. Также можно назвать и момент осознания, когда вроде уложился, приятно пристроил себя на кровати в ночи. И тут вспомнил, что что-то забыл сделать. Такого, конечно, никто не застрахован. В столице 1:42. Кто куда? Жанет и Валерий Леонтьев приближаются к нам на Retro FM. Ожидаем.

Команда Балтимор и их Тарзан Бой прямо сейчас на Ретро FM. Может, не обращали внимания, не до этого было, но единственная история, которая с годами не посмуглела на больших киноэкранах, как, допустим, «Русалочка», «Белоснежка», это история про Тарзана. Что-то с ним, похоже, не так, или наоборот так. В столице 1:55, новый час на Ретро FM гарантирует нам новых музыкальных героев.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Под крышей дома своего, уже, образно говоря, недостаточно места. Отправляемся на Луну. Сейчас на глаза попалось обещание, сообщение от Роскосмоса с планами за ближайшие 10 лет построить атомную электростанцию на Луне. Звучит это пока весьма фантастично, но посмотрим, что да как будет. Ну а здесь, на Ретро FM, вот-вот услышим Мадонну, поющую гитару, Шуга Бэйбс и других звезд столицы. 2:17.

Хотел поздравить и поздравляю молодежь с Днем молодежи в России. Сегодня 27 июня он отмечается. И наш Минздрав как-то предлагал официально расширить возрастные рамки молодежи до 39 лет включительно. Ну, что-то вроде еще нет. Может, путаю. До 35 лет включительно точно народ относится к молодежи. С праздником! В столице 2 часа 42 минуты. Несколько минут наших с вами ожиданий услышим на Retro FM Scorpions.

Как известно, поспешишь, людей насмешишь. Поэтому Джордж Майкл при создании этого хита, можно сказать, никуда и не торопился. Мелодию в голове вынашивал около 3 месяцев, а вот саму композицию дорабатывал на протяжении 2,5 лет до официального релиза. Ну, не зря, не придраться, хит на все времена. Столица, 2 часа 56 минут. Это Red FM. Продолжаем отдыхать вместе.